0: «Медиа Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: Дуньо Аллами Кафлату Окбо Гэми Аамал. Осудаги Азмо Дуджахан Фасила Дарат. Бедил.
2: Интиколи пул тарихи Бонки Имон Интернешнл бо курби муафиқ ва комиссияи камтарин. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11 22.
1: Азия плюс.

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Правительство страны утвердило план действий программы развития электротранспорта в стране. Хантавирус не угрожает Таджикистану, заявляет Минздрав. Отечественные врачи впервые провели сложную и редкую хирургическую операцию. США передали Таджикистану медицинское оборудование на сумму свыше миллиона долларов. Девушек из Таджикистана приглашают на международный конкурс красоты в Китай. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.
0: Азия Плюс. Радио

0: иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Ссора в браке – это как гроза. Громко, эмоционально и часто из-за мелочей. А вот мириться не все умеют, и не каждый готов делать первый шаг. А есть ли лайфхаки быстрого примирения мужа и жены? Да, есть. Ловите.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Лайфхак номер один. Сделайте паузу. Если вы уже кричите громче телевизора, разговор пора ставить на паузу. Ничего умного в этот момент сказано не будет. Только то, о чем потом придется извиниться и не раз. Пауза – это не слабость, это спасение отношений. Лайфхак номер два. Не вспоминайте прошлое. Ссора про сегодня – значит про сегодня. Фраза «а вот ты тогда» открывает архив, который лучше держать закрытым. Иначе это превратится в историю. Исторический сериал. Лайфхак номер три. Уберите желание победить. В браке нет победителей. Если один выиграл спор, проиграли отношения. Иногда важнее не доказать, а сохранить. Лайфхак номер четыре. Простое «прости» работает. Но не «прости, если ты обиделся», а нормальное человеческое «прости, я перегнула». Без философии и длинных оправданий. Лайфхак номер пять. Добавьте юмор. Иногда одно смешное слово может разрядить ситуацию лучше, чем 10 аргументов. Главное – не шутить обидно. Юмор должен объединять, а не добивать. Лайфхак номер шесть. Контакт важнее слов. Объятия, прикосновения. Просто сядьте рядом. Иногда это говорит больше, чем длинные разговоры. Если, конечно, второй человек уже готов, а не еще в стадии «не приходи». Лайфхак номер семь. Не затягивайте холодную войну. Молчание на три дня – это не воспитание партнера, это разрушение близости. Чем быстрее вы возвращаетесь к диалогу, тем крепче отношения. Лайфхак номер восемь. Завершайте правильно. После примирения важно не просто «ладно, забыли», а понять, из-за чего все было и как в следующий раз не довести до взрыва. Иначе ссора просто вернется с продолжением. Итак, счастливые пары – это не те, кто не ссорятся, а те, кто умеет быстро возвращаться друг к другу. Потому что в итоге важнее не то, кто прав, а то, что вы все еще вместе и можете посмеяться даже после бури. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Реклама در آسیا پلوس
3: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آبی تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
4: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41 41.
7: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел очередной номер газеты «Азия Плюс». В этом выпуске расскажем о том, почему воздух в Таджикистане становится все опаснее и что должны предпринять власти для решения проблемы. Жилье в кредит или миссия невыполнима? Почему молодые семьи почти не могут позволить себе ипотеку? Читаем реальные доходы, проценты банков и стоимость квартир. Стихия накрыла несколько районов республики. Очевидцы рассказали, как разрушительный поток накрыл Куляб, унося дома, имущество и человеческие жизни. Никто не забыт и ничто не забыто. В преддверии Дня Победы вспомним таджикистанцев, полных кавалеров Ордена Славы трех степеней. Истории их мужества, подвигов и памяти. Как живет Фариде, девушка с хрустальной ножкой, которой 4 года назад провели сложнейшую операцию. О чем она сейчас мечтает и через что прошла ее семья, узнаете в свежем выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: «Азия Плюс». «Азия Плюс». «Азия Плюс».
4: Шарики лазабур мили иц в Киевси. Формующий хурок осон в Бейнаубат.
5: Салам достан азиз. Ойо бори фикр кардаед ки чаро дар вахти стресс мо ба ғизои калория зиёд дошта бештар хоҳиш пайдо мекунем. Тадқиқоти олимон аз Техас муайян кардааст ки ин рафтори эволюция нест. Вақте маъна ҳис мекунад ки давраҳои душвор омаданд, он ба таври автоматӣ хӯроки серғизоро интихоб мекунад, то захираи энергияро зиёд кунад. Ин иродаи суст нест, ин механизми зиндамонӣ аст. Вақте стресс мегузарад, иштиҳо низ ба эътидол меояд.
4: Бо самимаи Милли Итс хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон бин

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом данная композиция.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا
0: Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Правительство утвердило план действий программы развития электротранспорта в стране. Хантавирус не угрожает Таджикистану, заявляет Министерство здравоохранения. Девушек из Таджикистана приглашают на международный конкурс красоты в Китай. Далее подробности этих и других событий. Правительство республики утвердило план действий второго этапа программы развития электротранспорта в стране. План рассчитан до 2028 года и включает 9 основных пунктов, сгруппированных по 4 направлениям общей стоимостью свыше 888 миллионов сомани. По программе планируется создать свыше 1000 новых точек продажи электроэнергии для электротранспорта, открытие 10 специализированных пунктов технического обслуживания электромобилей, а также запуск 210 современных электробусов по 70 единиц ежегодно в течение 3 лет. Сейчас в Душанбе курсируют 60 современных автобусов «Акия Ультра». Помимо этого, планируется развить инфраструктуру для сбора отработанных батарей, выделять земли под соответствующие объекты в регионах, а также разработать технологии дезактивации аккумуляторов и их повторного использования. Хантавирус на территории Таджикистана не зафиксирован, и риск распространения в стране остается низким, а ситуация находится под контролем. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и соцзащиты населения. Ведомстве пояснили, что хантавирусы – это группа вирусов, которые в основном распространяются через грызунов. Жителям при этом рекомендуют соблюдать санитарно-гигиенические нормы, хранить продукты в закрытых емкостях, не допускать появления грызунов в домах и складах, использовать маски и перчатки при уборке помещений, где могут находиться грызуны, а также своевременно обращаться к врачам при появлении высокой температуры, мышечной боли, слабости, проблем с дыханием и сильной головной боли. Также рекомендуется доверять только официальной информации. В Национальном медицинском центре Шифобахш впервые в стране успешно провели сложную и редкую хирургическую операцию, которая, по данным специалистов, выполняется в мире лишь у одного ребенка из 50 тысяч. Речь идет об операции по восстановлению мочевого пузыря и передней брюшной стенки при рецидивирующей экстрофии. Хирургическое вмешательство было проведено совместно с российскими специалистами. Отмечено, что за ходом операции наблюдали многие врачи и сотрудники медицинского центра, которые получили дополнительный опыт и практические навыки в проведении подобных редких операций. В дальнейшем в отделении детской хирургии центра Шифобахш планируется увеличить количество сложных и редких операций с участием местных и зарубежных специалистов. Таджикистан во второй раз подряд примет Кубок мира по самбо. Турнир состоится в сентябре месяце. Сильнейшие самбисты со всего мира разыграют медали в 28 весовых категориях по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. Жеребьевка пройдет с учетом международного рейтинга атлетов. Девушек из Таджикистана приглашают на международный конкурс красоты «Мисс Дружба народов», который состоится в Китае в ноябре. К участию приглашаются девушки в возрасте от 18 до 34 лет. Организационный взнос для участниц составляет 600 евро. Участниц ожидает насыщенная программа, культурные мероприятия, экскурсии, вечерние шоу, а также знакомство с конкурентами из более 70 стран мира. Организаторы обеспечат проживание в отелях, трансфер и участие во всех мероприятиях. Призовой фонд конкурса предусматривает за первое место 10 тысяч долларов, за второе – 8, за третье – 7 тысяч долларов. Также предусмотрены дополнительные номинации с призами. Отмечается, что топ-5 победительниц останутся в Китае еще на одну неделю для участия в пресс-конференциях и фотосессиях. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: دوست کی مادر شدنی نیست.
1: ریکلاما در آسیا پلوس. آجی بادم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما سمین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
2: Мечтаете стать родителями, но путь оказался сложнее, чем ожидали? Вы не одни. У этой истории есть счастливый финал. Медицинский центр Маркази ЭКО Истанбул теперь в Худжанде. С вами будут работать турецкие специалисты с более чем 25-летним опытом. Эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази ЭКО Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99-666-06-06.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Як замуни Посейдон мардум ро ба جشن тойҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути ноқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Привет из Худжанда. Файл отправила.
10: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
11: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
10: Готово. Отлично сработали.
12: Когда домашний интернет...

0: быстрой. Города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
1: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Правительство страны утвердило план действий программы развития электротранспорта в стране. Хантавирус не угрожает Таджикистану, заявляет Минздрав. Отечественные врачи впервые провели сложную и редкую хирургическую операцию. США передали Таджикистану медицинское оборудование на сумму свыше миллиона долларов. Девушек из Таджикистана приглашают на международный конкурс красоты в Китай. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Як замони Косидон мардум ро ба джашн туйҳо хабар мекардан. Баъд почта пайдо шуд ва нома هوی پر از احساس و صمیمیت با یکدیگر روان می شدند. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا می داد. ما منتظم با پیش حرکت می کردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان خدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان 25 سال با هم.
2: اوه چی خوب که بهار اومد. گل افتاب. آبش باز آلرژی.
3: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک. راهوی بی زود و بی خوف از آلرژی.
2: زود یعنی
3: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
2: با کودکان هم ممکن است؟
3: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا بی خوف است.
2: من به تو چیکار میکردم ها؟
3: آلرویک، حیاتی به آلرژیه، از داروخانه ها پرسان شوید.
1: میدونید اقدامی زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت در روز به کمیسیه و به پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدامی زور رو اعلان میکنند.
4: تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهازی آشخانه و مال و اشیای با صفت دیگر رو
1: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه به کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
4: 48-888-22-22
1: و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
5: Думаешь, полеты – это дорого? АВС Ти-Джей докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сомон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Корти-Мели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. АВС Ти-Джей. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
1: Рахами телефона и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
0: Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: هر روز یه قدم به پیش. ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Отрасль здравоохранения вошла в тройку самых коррумпированных сфер республики. В Душанбе родители оштрафовали за ненадлежащее воспитание детей. Госдума России приняла ряд законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Далее подробности этих и других событий. Отрасль здравоохранения республики вновь вошла в тройку самых коррумпированных сфер. Такой вывод сделали Центр стратегических исследований и Агентство по борьбе с коррупцией. По итогам опроса среди 10 тысяч жителей республики, больше всего, это 16% респондентов, столкнувшихся с коррупцией, назвали именно структуры здравоохранения. Самыми проблемными в сфере здравоохранения оказались родильные дома. Далее идут районные, городские поликлиники и больницы. В Душанбе родители оштрафовали за ненадлежащее воспитание детей. Выездное судебное заседание прошло в средней школе номер 116 района Сино. В ходе открытого заседания суд рассмотрел 18 административных протоколов, составленных сотрудниками подразделения по работе с несовершеннолетними и молодежью ОМВД-1 по району Сино. За халатное отношение к своим родительским обязанностям родители были оштрафованы. Правоохранительные органы призвали родителей внимательно относиться к воспитанию своих детей, контролировать их поведение и принимать меры для предотвращения правонарушений. Госдума России приняла в первом чтении ряд законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Один из них – об исключении возможности приобрести гражданство России или получить право на проживание в стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами. Второй законопроект – расширение вдвое перечня административных правонарушений, за совершение которых иностранные граждане будут подлежать выдворению. Рассмотрение законопроекта планируется завершить весеннюю сессию, то есть до июля месяца. Президент США Дональд Трамп совершает визит в Китай. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем Трамп отметил, что американская делегация рассчитывает на обсуждение вопросов взаимной торговли и других ключевых тем. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатру роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Коротко о главном.
1: Отрасль здравоохранения вновь вошла в тройку самых коррумпированных сфер Таджикистана. В Душанбе родители оштрафовали за ненадлежащее воспитание детей. Госдума России приняла ряд законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Пекин и Вашингтон должны стать партнерами, а не соперниками, отмечено на встрече глав двух стран. В Кыргызстане пройдут Дни культуры Таджикистана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс. Аджи Бадем – ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аджи Бадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджи Бадем – ҷое, ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
2: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными – им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
4: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Хочешь новую технику? Бери в рассрочку до 18 месяцев без переплат в сети торговых центров «Волна» по акции «ЗУР». Только с 13 по 23 мая. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: عجب آب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخم مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22. Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Саравшане оштрафовали мужчину за незаконное содержание диких животных. Молодежная сборная республики по футболу среди игроков до 20 лет начала выступление на чемпионате КАФОС Победы. Дни культуры Таджикистана пройдут в Кыргызстане. Далее подробности этих и других событий. В Саравшане оштрафовали мужчину за незаконное содержание диких животных. Ранее было опубликовано видео с лисенком и филином. По его словам, животные получили травмы, он оказал им помощь, а после лечения выпустил обратно в естественную среду. Однако в ходе проверки выяснилось, что у него также содержались различные виды птиц без разрешительных документов и постановки на государственный учет. После проверки птицы были выпущены в естественную среду обитания. В отношении мужчины приняты административные меры в соответствии с законодательством страны. Президент США Дональд Трамп совершает визит в Китай. На встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем Трамп отметил, что американская делегация рассчитывает на обсуждение вопросов взаимной торговли и других ключевых тем. Председатель КНР, между тем, отметил, что противостояние Китая и США приведет к взаимному ущербу для стран. Поэтому Пекин и Вашингтон должны стать партнерами, а не соперниками, передает телеканал Fox News. Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзекунь сказал, что Китай готов к устранению разногласий с США в ходе визита американского президента. Пекин готов сотрудничать на принципах равенства, уважения и взаимной выгоды, чтобы привнести больше стабильности и определенности в мир. В Кыргызстане пройдут Дни культуры Таджикистана. Программа объединит представителей культуры, искусства, литературы и кинематографии двух стран и станет площадкой для культурного обмена и творческого диалога. Открытие культурной программы состоится 18 мая и продлится до 21 мая. Для гостей подготовят концертную программу с участием известных таджикских артистов, музыкальных и танцевальных коллективов. Также пройдет выставка картин таджикских художников и показы художественных фильмов. Молодежная сборная республики по футболу среди игроков до 20 лет начала выступление на чемпионате КАФОС Победы над командой Туркменистана. Матч первого тура прошел накануне 13 мая на центральном стадионе Гисара и завершился со счетом 2-1. Благодаря этой победе сборная республики набрала первые 3 очка на турнире. Отметим, что чемпионат КАФА проходит в Таджикистане по круговой системе. В турнире принимают участие молодежные сборные Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 15 мая на стадионе Талка-Арена в Турсунзаде наша сборная встретится с командой Афганистана, а 17 мая сыграет молодежная сборная Узбекистана. Заключительные игры турнира пройдут 19 числа на стадионе Талка-Арена, где Таджикистан сыграет против Кыргызстана. Милиция Душанбе призвала предпринимателей и торговцев воздерживаться от продажи хозяйственных ножей несовершеннолетним, отмечая, что в последнее время участились поножовщины с участием подростков. Согласно данным проверки столичной милиции, несовершеннолетние чаще всего покупают ножи на рынках и в точках продажи бытовых товаров, которые затем используют в драках со своими сверстниками. Милиция Душанбе вновь призвала родителей взять поведение и поступки своих детей под строгий контроль и понимать серьезную ответственность за их обучение и воспитание. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Содирот Бонг бо максади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5 фоиз боло бурд. Дар санъат Содирот Бонг пасандоз гузошта, бо меъёри то 13 фоизи солона даромад гиред.
5: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
4: Санъат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
6: Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.
8: НИДО – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Ссора в браке – это как гроза. Громко, эмоционально и часто из-за мелочей. А вот мириться не все умеют, и не каждый готов делать первый шаг. А есть ли лайфхаки быстрого примирения мужа и жены? Да, есть. Ловите.
8: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
9: Лайфхак номер один. Сделайте паузу. Если вы уже кричите громче телевизора, разговор пора ставить на паузу. Ничего умного в этот момент сказано не будет. Только то, о чем потом придется извиниться и не раз. Пауза – это не слабость. Это спасение отношений. Лайфхак номер два. Не вспоминайте прошлое. Ссора про сегодня – значит про сегодня. Фраза «а вот ты тогда» открывает архив, который лучше держать закрытым. Иначе это превратится в историю. Исторический сериал. Лайфхак номер три. Уберите желание победить. В браке нет победителей. Если один выиграл спор, проиграли отношения. Иногда важнее не доказать, а сохранить. Лайфхак номер четыре. Простое «прости» работает. Но не «прости, если ты обиделся», а нормальное человеческое «прости, я перегнула». Без философии и длинных оправданий. Лайфхак номер пять. Добавьте юмор. Иногда одно смешное слово может разрядить ситуацию лучше, чем 10 аргументов. Главное, не шутить обидно. Юмор должен объединять, а не добивать. Лайфхак номер шесть. Контакт важнее слов. Объятия, прикосновения. Просто сядьте рядом. Иногда это говорит больше, чем длинные разговоры. Если, конечно, второй человек уже готов, а не еще в стадии «не приходи». Лайфхак номер семь. Не затягивайте холодную войну. Молчание на 3 дня – это не воспитание партнера. Это разрушение близости. Чем быстрее вы возвращаетесь к диалогу, тем крепче отношения. Лайфхак номер восемь. Завершайте правильно. После примирения важно не просто «ладно, забыли», а понять, из-за чего все было и как в следующий раз не довести до взрыва. Иначе ссора просто вернется с продолжением. Итак, счастливые пары – это не те, кто не ссорятся, а те, кто умеет быстро возвращаться друг к другу. Потому что в итоге важнее не то, кто прав, а то, что вы все еще вместе и можете посмеяться даже после бури. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
8: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
10: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
8: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
11: Вы только посадили малыша в коляску, и уже через минуту он тянет ручки вверх и просится на руки. Ситуация, знакомая многим родителям. Почему так происходит? И как сделать прогулки спокойнее для всех? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Для маленького ребенка мама или папа – это ощущение безопасности. Ведь на руках тепло, спокойно, слышно знакомый голос и сердцебиение. А в коляске малыш будто бы немного теряет эту связь. Иногда бывает, что малышу просто скучно сидеть неподвижно. Мир вокруг такой интересный. Машины, листья, люди, птицы. Ему хочется наблюдать все это вместе с вами, а не по отдельности. И особенно часто дети просятся на руки в периоды усталости, прорезывания зубов или эмоциональной перегрузки. Так они буквально подзаряжаются родительским теплом. Попробуйте хотя бы на 10 минут до прогулки уделить малышу максимум внимания. Обнять его, поговорить, поиграть с ним. Когда ребенок эмоционально наполнен, ему будет легче сидеть спокойно в коляске. А еще во время прогулки чаще комментируйте все, что происходит вокруг. Для малыша ваш голос – это самый лучший антистресс. И помните, период «носите меня на ручках» проходит быстрее, чем кажется. И совсем скоро ваш малыш захочет идти сам, а вы еще будете скучать по этим теплым объятиям. Берегите эту связь и тепло ваших объятий. Заботьтесь о вашем крохе. Ну а позаботиться о сухости и комфорте кожи малыша помогут подгузники Sof Premium. Они мягкие, дышащие и сохраняют сухость до 12 часов.
12: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
13: Мо фикр доремки, даратруфи мо вадардуньо, хамачис халшуда вамуша хасас, а мо вале интавнес. Аммо вале, шоу барно моему боги сави, да радиои Азия Плюс.
14: Бале шунавандагони азиз, манникина мама джонова бошумо ва давоми барномаи амо вали ва сухубатамон дар мавзуи мунокиша баниму алим ва хонанда. Ва инчунин бохчагуро дар назар дорим барои чи ин хел зуровари зиёд шуда истодан. Хоб, ман мехостам як аз мисол сар кардам, лекин давомашро гуфта натавонистам вақти реклама буд. Хозир давом медиам. Ман як навраз бо як навразе сухба доштам. Назди ман омад барои мушовират. Яни у бо у сухбат кардам, гуфтам мушкили дар чиз, чунки модараш ми гуфт ки духтар нами хоат ки ба мактаб рават. Ва вахте ки ман як бар як бо у сухбат кардам, гуфтам барои чи, вай гирия кард, гуфт ки медонет чи шуд. Ми гуфт дар хона бази мушкили хо доштем, ва гуфт модарам барои дастгири кардани муалим, барои он ки у маро муалима дастгири кунат, ми рават ба рохбари синфаш ба хамун муалим маш каме ад шориҳои хонаводаш гап мезанад ва суҳбат мекунанд ва ҳамин хел мешавад ки ва духтарак мегӯяд ки рӯзи дигар байни ҳамаи хонандагон маро рост истода мегуд ҳамаи чизҳое ки модарам ба ӯ гуфта буд нақл кард. Мегуд ҳамон ҷо ман ҳамин хел шарманда шудам ва ҳамин хел нафратам омад ки мегуд хай дигар аз калонсолон, аз муаллимон дигар ман ягон умеди на надорам ва намехоҳам ки ба ин мактаб равам. Лекин мегуд ман бениҳоят ин мактабро дӯст медоштам ва ӯ бисёр хонандаи хуб аст. Бубинед шунавандагони азиз, мо албатта бисёр чизҳоро гуфта истодаем ва бо занко ки ҳама вақт телефон ҳозир кор карда истодааст, лекин вақтамо хеле танг аст. Медонед, ҳама тарафдори устодон аст. Мегӯянд ки каме касе ки занг мезананд барои, мегӯянд ки ба фоидаи фарзанд аст. Агар устод мезанад ё гапи дағал мегӯяд, ин ба фоидаи фарзанд аст. Не, азизони ман, ин ба фоидаи фарзанд нест. Шумо он вақтое ки шумо калон шуда будед, мо калон шуда будем, ин вақтҳо дигар буданд. Менталитети мо, фикрони мо дигар буд, олам дигар буд. Ҳозир тамоман вақт дигар шудааст. Ҳозир мо озодиро бо дигар маъно мефаҳмем. Яъне ҳар як толиба ё толиб ё ки хонанда метавонад озодона ва ҳуқуқ дорад озодона фикри худро гӯяд дар бораи ин ё он мавзӯъ. Ва муаллим, рафтори муаллим чӣ бояд бошад? Медонед, از همه متدی خوبتر وقتی که معلم همچون سکانر است در وقتی درس، او همه همین بچه ها رو میدوند که کدومش خوب میخوند، بد میخوند، کدومش در کدوم میدونید شرایط اقتصادی اجتماعی دچار است، همه را معلم میدوند و از همون دیده میبیند که کدومش درس را گوش میکند یا نمیکند. و وقتی که یگان کودک یا که یگان نوبالیغ خود را بد رفتاری میکند، دغلانه مناسبت میکند، اینجا معلم چی باید کند؟ خب ایستد، چشم به چشم نگاه کرده با او آرومانه بگوید، چون که افتریتیت نه در حقارت و نه در بلند کردنی آواز است، افتریتیت در خاموشی است، چون که فقط در خاموشی فرزند یعنی کودک میفهمد که او آدمی کلان سال است و او را باید گوش کرد و حرمت کرد. و وقتی که او کودک یعنی خواننده سخنش را تمام کرد، آرامانه معلم باید بگوید خب من تو را شنیدم، در جایت نشین تا آخری درس را گوش کن، بعد از درس ما با تو یک با یک صحبت میکنیم. وقتی که درس تمام شد، معلم میتواند بعد درس چی حال شده است، چی برای چی این کودک همین سخنها رو گفت، از او یعنی پرسان شود، چون که در جای خالی کودک خود را بدرفتاری نمی کند. او سبب دارد یا در خانواده یا در مکتب، یا که همین معلم او را احترام نکرد، در پیش همه شرمنده کرد. در همین وقت بعضی کودک ها یعنی خواننده ها کوشش میکنند که قصد خود را بگیرند. وقتی که قصد خود را گرفتند، ببینید که معلم هم بعد کوشش میکند که قصد خود را بگیرد. با همین این یک گرده که او همین خیل دوام میدهد. لیکن مطلب ایمان همین است که هم این حرمت یک چیز است، یک طرفه نمی شود. چی خیلی که معلم هر یک خواننده را احترام می کند، همین قدر یعنی خواننده ها هم معلم خود را احترام می کند. و همچون معلم و همچون پسیخولوگ من گفتنی هستم که همون معلمی که فن خود را دوست می دارد، در او فن یعنی خواننده ها خاموش میشینند، چون که آنها حس میکنند که تا چی اندازه همین معلم فن خود را دوست میدارد، شوق‌آور میگذرانند. وقتی که درس شوق‌آور است، اونجا تماما میدونید جای همین بدرفتاری نمیموند برای همین کودکان. اینچنین من گفته به شما وعده داده بودم که یک مثال امریکا را به شما میارم. ببینید در امریکا مثلا آزادی را چه خیلی می فهمند. هر یک کودک آزادانه فکر خود را می گوید. وقتی که با او یگان گویم که یگان اثر شکسپیر را آنها تحلیل می کنند. و وقتی که از همون خواننده ها می پرسد، خواننده از جای خسته فکر خود را می گویند. یعنی معلم طلب نمی کند که یگان پرچه را از یاد بگوید. می گوید نه، من این را فهمیدم که تو خوندی، تو با من بگوی که چی فکر داری. آن امین کریتیچیسکی انالیز که ما داریم، آن امین بسیار چیزی مهم است. حوزی باز یک ریکلامه خورده که باز او وقتی ما تمام شد، اوی ببینید که افسوس وقتی ما خیلی تمام شد. اینجا ما بسیار تلفن یعنی زنگ ها داشتیم، اون را قبول کرده نتوانستیم. لیکن من همین را گفتنی هستم که یعنی خواننده ها وقتی که در خانه مناسبت پدر و مادر رو با همدیگر میبینند، عیناً همین را در مکتب تکرار میکنند. میدونید البته تربیه فرزندان در دست پدر و مادر است، بعداً در دست معلم است. به همه شما شنوندگان عزیز یک چیز رو میخوام بگویم که فرزندتون رو دوست دارید، همه وقت در طرف فرزند خود باشید و بشنوید ندای او رو بشنوید. و البته از خردی درباره مکتب، درباره معلمان فقط چیزهای خوب رو بگویید، از یادداشت‌های خود بگویید چقدر شما معلم خود رو احترام میکردید و با همین نیز محبت او با مکتب پیدا میشود. خود با همین با همه شما خداحافظ میگویم و خود را احتیاط کنید، نزدیکان را احتیاط کنید. با شما بود نگین ماما جانوا و برنامه اما ولی
15: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
16: Поп Дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом Don't Click Play о соблазне и самообладании. Не нажимай play. Это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. Волне. Кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: Хосила зикри худояст, камоли хамакас. Он чебе зикри.
4: Суат дар Тожикистон Йодда.
5: Бача Джон, кай хона дорме шави?
6: Мунар Джон, пул джам карде истодам.
7: Чаро солхо интизор шавен. Ипотека аз эсхата. То 500 000 сомони, то 120 мо, 22 фои солона. Эсхата. Бонг, баро и наздико.
8: Эсоси аз хама говоро. Акнун хамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике начнут отслеживать переводы на электронные кошельки. Из Хатлона отправили 200 тонн сельхозпродукции на экспорт. Боец ММА Сарвар Хамидов проведет бой против американца Джастина Видзела. Далее подробности этих и других событий. В республике вводится специальный порядок регулирования для пилотного проекта в сфере налогообложения индивидуальных предпринимателей. Он касается операций через электронные кошельки и направлен на выявление лиц, которые фактически ведут предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Отмечается, что перевод с электронного кошелька одного физического лица другому признается коммерческой операцией, и сумма будет рассматриваться как доход получателя. С нее должен взиматься налог в соответствии с новым порядком. Отдельный механизм предусмотрен для случаев, когда одному человеку в течение одного дня поступает более 10 коммерческих платежей от нескольких физических лиц через электронные кошельки. В такой ситуации налог будет взиматься по установленному порядку, а данные о получателе будут направлены в налоговые органы для постановки его на государственный учет в качестве индивидуального предпринимателя. Профильным структурам совместно с министерствами, ведомствами и местными органами власти поручено провести разъяснительную работу в связи с новым порядком. Хатлонская область накануне 13 мая отправила 10 грузовиков с 200 тоннами сельхозпродукции в зарубежные страны. По данным регионального таможенного управления области, с начала экспортного сезона через таможенные пункты республики на внешние рынки было поставлено свыше 3 500 тонн сельскохозяйственной продукции. Основную часть экспорта составил ранний лук, красная свекла, абрикосы, сливы, капуста, зеленый лук и другая продукция. Продукция в основном поставляется в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан, а также в Турцию и в Сирию. Для обеспечения безопасной и оперативной перевозки экспортных грузов колонны автомобилей сопровождают сотрудники Государственной автомобильной инспекции МВД страны. Масштабные лесные пожары охватили юго-восток США, уничтожив более 120 жилых домов в штате Джорджия. Сложная ситуация также сохраняется во Флориде, где огонь распространился на десятки тысяч гектаров, сообщает газета «Вашингтон Таймс». Причиной ухудшения ситуации специалисты называют сильную засуху и жаркую погоду. Власти штатов отмечают, что нынешний сезон лесных пожаров стал одним из самых тяжелых за последние десятилетия. Из-за сухой растительности и сильного ветра огонь быстро распространяется и создает серьезные трудности также для спасательных служб. Таджикский боец ММА Сарвар Хамидов проведет поединок 27 июня на турнире PFL Сан-Диего против американца Джастина Видзела. На данный момент Хамидов имеет 16 побед и 1 поражение и входит в число сильнейших представителей своего дивизиона. В глобальном рейтинге Professional Fighters League он занимает место в топ-10 легчайшего веса. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсоснаму.
1: Салом, шурмандагуни азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Я тут распеваюсь, дорогие друзья, пою в такт нашей замечательной, ну почти в такт нашей замечательной заставки. И, конечно, когда звучит заставочка, у радиоведущих сразу срабатывает определенный рефлекс. Говорит четко, ясно, громко. Ну и четко, ясно, громко сегодня в течение 3 часов будем сегодня говорить в эти наши красные огромные микрофоны. Желать вам приятного настроя, дня потрясающего. Ну и просто будем сопровождать в течение всех ваших трудовых задач. В общем, всем приятного, хорошего дня. Мы стартуем, это «Второе дыхание». Здесь микрофон Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет!
1: Всем привет и хорошего дня. И очень хочется надеяться, что этот четверг начался у вас с улыбки, друзья. Ну а если нет, не хватило немножко бодрости, какого-то вдохновения, все это можно наверстать прямо сейчас. Присоединяйтесь, мы здесь, и мы готовы открывать «Второе дыхание». Потрясающих, ярких, красивых весенних эмоций желаем вам. И пусть сегодняшний день будет максимально плодотворным, но вместе с тем легким.
0: Ох, правда, плодотворным это 100%. И если у вас получится такая сегодня возможность приятная улизнуть с работы пораньше, обязательно тоже сегодня сделайте.
1: Так, это нужно, наверное, завтра все-таки делать, ты знаешь?
0: Ты думаешь?
1: Да, вот сегодня еще нужно максимально собраться.
0: Я просто сейчас раскрыл свои планы, зачем, не знаю, но да.
1: Ну все, теперь как минимум один человек в курсе того, что ты собираешься сделать.
0: Это талант, когда ты можешь незаметно, скрытно уйти с рабочего места, и при этом практически этого никто не заметил. Вы знаешь, это этому надо долго учиться, практиковаться. Итак, специальный курс от Андрея Соколова. Как уйти с работы пораньше, чтобы никто не заметил.
1: А ты знаешь, все равно это все раскроется, потому что это как раз один из тех не особо нужных талантов, и бесконечно действовать это не может. Поэтому, знаешь, в какой-то момент все-таки кто-нибудь скажет: уважаемый, а я заметил.
0: Жаль, что в нашем офисе установлены камеры, все равно по ним можно узнать, кто, когда и во сколько ушел. Да, это обидно. Ну, в общем, технологии тут работают в минус. Но если вдруг вам нужно пару советов, я могу дать, не переживайте, исходя из личного опыта. Так, сообщение прилетело от Фархода, «Второе дыхание» на старте. Всем пристегнуться, мы взлетаем, всем добрейшего времени суток. Спасибо огромное, да.
1: Спасибо, Фархот.
0: Это
1: да,
0: был наш пилот.
1: Сообщение от пилота. Мы готовы, особенно если вот в такой замечательной компании, то почему бы и нет? Поэтому хорошо, что вы с нами, вам прекрасного дня желаем.
0: Это наша главная стюардесса и бортпроводник.
1: Спасибо,
0: наша, да, Лола
1: кстати, стюардесса уже, да, не говорят даже.
0: Бортпроводник?
1: Бортпроводница, да.
0: Са.
1: Ох, ну ладно.
0: Я проводник Са добавлю.
1: Тогда уж нам получается только бортпроводниками остается
0: быть. Ну, получается так, да.
1: Все, капитана выбрали.
0: Взвалили на плечи Фархода быть капитаном нашего воздушного судна, тогда да. Ну, в общем, дорогие друзья, мы взлетаем, едем, летим и по пути читаем ваше сообщение. Вот так вот. Исраил отправляет нам красивую свою подделку очередную, очень интересную, говорит: добрый день. Правда, не знаю, по-моему, это глина. Да,
1: да? Мне тоже кажется, что из глины очень
0: у нас
1: красиво.
0: Исраил вообще создает потрясающие вещи из керамики, дерева, все это разукрашивает очень красиво. Да, кстати, мне кажется, вот на выставке ремесленников наших в Душанбе, которая проходит регулярно,
1: да?
0: Конечно, можно встретить. У него, по-моему, самый яркий стенд, которому можно подойти и выбрать самые красивые.
1: Согласен.
0: Ушастик тоже на связи. На чем летим-то? Летим на честном слове, дорогие друзья. Это знаете,
1: вдохновение,
0: это
1: ушастик.
0: Самая бюджетная авиакомпания, так что мы летим на честном слове. Да, приветствую, хорошего дня, отличное настроение. Спасибо, ушастик.
1: Спасибо, ушастик. Ну, вообще, лететь можно на огромном количестве всего, на самом деле, и даже топлива на это не нужно, потому что можно лететь на пожелания.
0: Мы самая бюджетная компания, у нас даже на денег нет на топливо.
1: Да, кстати, топливо является очень дорогим. Но вообще это может быть действительно пожелание, вдохновение, это может быть какие-то приятные, позитивные мысли. Огромное количество всего, на чем можно буквально взлететь. Поэтому желаем вам это сегодня, ушастик. И вот, кстати, Фархот, как капитан, тоже отреагировал, тоже пишет: взлетаем на прекрасном настроении. Это точно, Фархот. Вот мы точно готовы.
0: Да, мы готовы. Запускаем прямо сейчас, конечно же, в эфир курс валют. Ну и, естественно, одну из композиций. Скоро будем.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حساب گیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 35 درهم як євро 10.99 дірам, як фунт інглісі 12.67 дірам, як динари Кувайт 3.54 дірам. Амин гуна імруз як юані чині 1.37 дірам, як лірі турки 20.6 дірам, як рублі русі 12.6 дірам, ва газор сумі узбекі 77 дірам арзіш дорад. Карлос Кастанеда гуфта будас ки, агар ту аз чизі ки ба дас меорі канаадман нести, пас даран чизі ки ту медіхи бознигари кон. Яни агар бозам сода тар карда гуєн, піштар аз он ки чизі ру інтизор боши, худа давал тар аз хама чизі бояд арзішманд ба дигарон дода боши. Бо чи чиз аз ін доду ситат шумо рози нестед?
2: Курби аз ор дар Азія Плюс.
3: Сурудинав дар Азія Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндаги.
4: Беҳтарин эҳсосу тарона кадом аст? Албатта ҳамонест ки ба ёри меҳрубон бахшида шудааст. Собир Аминов, ту ёри меҳрубонӣ.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? تستر بیار.
2: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
0: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
6: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
0: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Ваш заказ. Эфир под соусом.
8: Подаем горячий.
6: Все безумие мира за 3 минуты.
9: Сегодня шок-контент подаем горячим. А почему и нет, дорогие друзья? А сегодня очень интересное такое исследование попало в мое поле зрения, Лола.
10: Так, делись.
9: Слушай, вот вопрос такой. Ты когда по улице идешь, птицы от тебя вот в сторону не отлетают там случайно? Вот так вот,
10: нет, ты знаешь, да? Вообще да? Нет. Точно? Наоборот. А да? У меня еще уже голуби возле дома, они, наверное, какие-то ручные. Потому да? Что у меня мама каждое
9: жирненькие
10: утро...
9: такие еще, упитанные такие.
10: Она кормит, да, да. Голубей, они прилетают к нам.
9: Взлететь потом не могут, да?
10: И не то, что взлететь, ты знаешь, уже стоит
9: они просто идут.
10: Протянуть руку, они не боятся, они не пугаются,
9: ничего
10: они могут
9: себе.
10: Просто клевать прямо с руки, так что вот.
9: Да, Лола, тебя и, получается, свою маму голуби
10: очень
9: не
10: любят,
9: боятся.
10: Вообще нет.
9: Ну вот тут, оказывается, интересное исследование проводилось, и городские птицы, оказывается, боятся больше женщин, чем мужчин. Вот что утверждается.
10: Так, это почему?
9: Да, естественно, птицы, которые живут в городах, хотя и не являются ручными, но подозрительно, конечно же, подозрительно, разительно отличаются от своих собратьев, обитающих в дикой природе. Ясное дело. Но вот таким птицам приходится существовать с нами, с людьми. И недавно ученые обратили внимание на необычную особенность подобного существования. Оказывается, пернатые куда больше боятся женщин, чем мужчин. Как тебе такое?
10: Странно, конечно, но то есть, если к птице подходит человек, да. Она, увидев женщину, улетает куда быстрее, чем если бы это был мужчина.
9: Так.
10: В ходе экспериментов подбирались мужчины и женщины одинакового роста, в одинаковой одежде, но голуби, воробьи, дрозды и прочие безошибочно определяли именно женщин и вот спасались почему-то быстрее от них.
9: Так.
10: Вообще, профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявил, что убедительного объяснения вот этому пока так и не найдено. Можно лишь предположить, что птицы более чувствительны к феромонам женщин, но это тоже остается чисто таким умозаключительным каким-то его выводом.
9: Да, понятное дело. Так.
10: Странно, и, честно говоря,

0: Говоря, наблюдение-то какое-то странное. Вот мне интересно, сидел этот Дэниел, нечем было особо заняться, я решил, посмотрю-ка, как птицы реагируют.
1: Вроде бы не британские ученые, вроде бы ученые США.
0: Откуда вообще это наблюдение? Как так получилось?
1: Слушай, я вот так подумал, да? Птицы, как правило, могут тоже и приносить как и пользу, само собой, обязательно приносят пользу и природе, и человеку в том числе, так и некий такой вред определенный, да? Вот, допустим, водитель оставил машину, и через какое-то время приходит, а она вся очень украшенная.
0: Да, и не только, кстати, машины страдают.
1: Я вот подумал, надо на крышу просто приклеить фотографию какой-то девушки, неважно, рандомной абсолютно женщины.
0: Это такой лайфхак, да, и не только получается даже
1: да,
0: машины,
1: получается, да.
0: Где-то
1: да,
0: еще.
1: Да, самолеты можно клеить, там тоже иногда птицы мешают. На автомобиле, да, автомобили, особенно белого цвета или черного цвета, знаешь, там вот такая фотография девушки. А слушай, я вот заметил, что дальнобойщики обычно тоже вот клеют девушек, как правило, фотографии на свой автомобиль.
0: Но мне для кажется, этого, там скорее нет, всего. Там все-таки какая-то другая история, подозреваю я. А я, знаешь, о другом подумала. Да. Вот, например, от о том, что наконец-то вот какое-то вот это вот не очень понятное исследование, но тем не менее доказало, что птицы настолько умны, что они отличают мужчин от женщин.
1: О,
0: ведь
1: да,
0: раньше как
1: кстати,
0: было?
1: Да,
0: ворон пугали
1: прикольно.
0: Вот этим самым пугалом, у которого не было пола, то есть ни женщина, ни мужчина, вообще непонятно, что торчало, висело там. Да, вот,
1: какое-то бесполое существо.
0: Конечно. И, честно говоря, любой мог бы испугаться, там уж не только ворон, особенно если там ближе
1: к вечеру. А теперь надо красивый парик повесить.
0: Да, чтобы прям женщина.
1: Создать лицо с макияжем, ручки на маникюренные.
0: Конечно.
1: Да.
0: Какое-то, может быть, даже платье, там, не знаю, может быть, такое там цветастое, что
1: а
0: прям
1: вообще,
0: уж издали
1: да,
0: видно
1: согласен,
0: было.
1: Согласен с тобой. А вообще просто фермера попросить, милая, постой вот здесь, пожалуйста, пока я посевом занимаюсь. И как бы и
0: все. Скажи, для чего? Ну, чтобы птицы не мешали. Что за такое исследование? Как это происходит? Опять же, вспоминаю вот тот самый случай, когда мы с тобой тоже обсуждали, что, например, те самые чайки, они боятся только глаз, получается. Помнишь, на коробке наклеивали глаза?
1: Да.
0: И тоже хорошо, здесь я могу поверить, вот этот тот самый взгляд, может быть, кого-то действительно отпугнет. Но что касается вот именно того, что женщина или мужчина, ну, здесь
1: ну,
0: уже...
1: Тогда надо, наверное, все-таки женский взгляд, скорее.
0: Да, здесь уже как-то прям действительно намного умнее
1: так, ну,
0: стали птицы.
1: Ребята, давайте проведем эксперимент. У кого есть автомобили, в общем, распечатывайте фотографию абсолютно любой девушки из сети, клейте, получается, ее куда-нибудь там на автомобиль и проверьте через какое-то время, поможет это или нет.
0: Останется ли ваш авто чистым? Или это все-таки так не работает?
1: Лола, кстати, смотри, вот в особенности в летний период времени, в особенности под вечер, да, очень много птиц обычно слетается. Вот если брать центр города примерно, это рудаки получается, да, если в столице, в душе, мои дорогие друзья. И в это время прям огромное количество птиц слетается. Это примерно где-то в 5:00. Так, ты на лето у тебя какие планы в это время?
0: Ты хочешь мне какую-то подработку предложить? Я прям почувствовала, что какой-то даст.
1: Потому что не раз такое бывало, я просто как бы выхожу в чистом, а приезжаю домой не в чистом.
0: Ну,
1: да, благодаря
0: примета,
1: птицам.
0: Так что
1: это
0: терпи,
1: к деньгам, думаешь,
0: это
1: да?
0: К деньгам, это
1: или
0: к подаркам, к деньгам. Ну, к стирке много, честно говоря, различных примет, а вот что касается именно вот таких вот подарочков от птиц, я тоже до сих пор верю, знаешь, вот откуда-то из детства, что, ну, ничего страшного, быстренько там
1: нет, тогда я не буду
0: почистил.
1: С тобой идти домой,
0: да,
1: не надо.
0: Да,
1: раз ты...
0: Нина, оставляй нет. Это все себе.
1: Тем более у тебя
0: нормально.
1: Голуби из рук прям кушают,
0: да,
1: тем более,
0: кстати,
1: да, не
0: вот
1: боятся тебя совершенно.
0: Голуби совсем не боятся. А вот что касается да. других птиц, я даже как-то не задумывалась. Спасибо тебе, Даниэл Блюмштейн. Теперь вот стоит, видимо.
1: Да. Одного женского взгляда достаточно, чтобы мои ножки разлетелись, дорогие друзья, в стороны. И все остальные птицы.
0: Ой, иногда одного женского взгляда достаточно, чтобы взрослые мужчины разбежались, разлетелись, честно говоря. Я думаю, каждая
1: я
0: женщина
1: нашел
0: могла
1: связь,
0: это...
1: Я нашел связь, понимаешь? Я уже нахожу связь,
0: понимаешь?
1: Я уже нахожу связь, да, все верно. Ладно, дорогие друзья, давайте мы сделаем небольшую остановку. У нас вот стартует прямо сейчас анонс полезной информации. Мы скоро будем.
2: Коротко о главном.
3: В Таджикистане начнут отслеживать переводы на электронные кошельки. Милиция Душанбе призывает торговцев воздержаться от продажи хозяйственных ножей несовершеннолетним. В Астаравшане оштрафовали мужчину за незаконное содержание диких животных. В Кыргызстане пройдут дни культуры Таджикистана. Молодежная сборная страны по футболу начала выступление на чемпионате КАФА с победы. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Олами Дакик.
5: Шарики Олами Дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 206.
6: Дар бадани инсон 206 устухон мавҷуд аст, аммо ҳангоми таваллуд шумораи онҳо бештар, тақрибан 270 адад аст. Бо калон шудан баъзе устухонҳо ба ҳам мепайванданд ва ин шумора кам мешавад.
5: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
7: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
8: گوه ندیدن و نبودن نفری که دل را شکسته است بهتر خواهد بود، ولی این احساس اگر برشته موسیقی کشیده شود تیاریم که همیشه گوش کنیم. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. گوش کرده و آواز می دهیم در تلگرام کانالی.

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
3: Ох, да, дорогие друзья, мотивация – классная штука. Пришел на работу, а тебе дали премию, ну уже хочется работать, получил мотивацию, ты самый. Дорогие друзья, ну и привычки хочется тоже какие-то правильные вырабатывать у себя, спортом там заняться, правильно питаться. Что я еще там обычно делаю с понедельника? Дорогие друзья, вот есть, конечно же, мотивация, она существует, она нам нужна безумно. И вот придумали такую интересную штуку, называется Pavlok, это браслет, который обещает мотивировать. Мотивировать человека, но, правда, не совсем стандартным способом. Он бьет током, чтобы вы, как говорится, приходили
4: в себя. Чтобы уж сильная была мотивация,
3: да.
4: Наверняка.
3: Именно
4: да,
3: так.
4: Этот самый Pavlok – это умный браслет для контроля привычки. Его идея в том, что устройство не просто отслеживает поведение, а подает сигнал – вибрацию, звук или короткий электрический импульс, чтобы остановить какое-то нежелательное действие.
3: Вот так.
4: И производитель называет это носимый тренер привычек.
3: Ну, вот. Правильно. Вот к холодильнику потянулся там после шести. Бабам тебя током, нормально. Так, и что там еще можно было? На тренировку не хочешь идти, он тебя опять током. Бабах, а ну давай на тренировку.
4: А вот интересно, да. Как это происходит? То есть
3: но
4: что-то там выставляется,
3: там есть, да,
4: наверное.
3: Есть специальные приложения, куда ты все это устанавливаешь, забиваешь, какую привычку ты хочешь выработать в себе. Через приложение все это работает. Его используют, чтобы, конечно, бороться с привычками вроде прокрастинации, постоянного скроллинга, поедания, позднего подъема, откладывания дел и других повторяющихся действий. Импульс, конечно, можно запускать вручную через приложение или по расписанию, например, как будильник. Вот там после шести шарах тебя сразу, вот холодильник отлетел на 3 метра. Ну, правда, я не думаю, что там прям такой сильный импульс, но тем не менее.
4: Тем не менее, не очень, наверное, все-таки это приятно, потому что у этого самого Pavlok есть несколько режимов воздействия. Вибрация, звуковой сигнал или зап – это короткий электрический импульс. Также заявлены и отслеживание шагов, сна, активности, водостойкости и батарея до 7 дней.
3: Ой, да. Важно, конечно, сказать аккуратно, это не медицинское устройство и не лечение какой-то зависимости, а это гаджет для самодисциплины и формирования привычек. Его эффект зависит от самого человека. Браслета можно напомнить, оставить или создать такую неприятную ассоциацию, но не, конечно же, он не замедляет работу и, как говорится, помогает выработать ту самую привычку вам. То есть это какой-то не медицинский гаджет, абсолютно нет, дорогие друзья. В аптеке его не найдешь.
4: Да, создатели уверяют, что гаджет поможет просыпаться вовремя, перестать лениться, меньше сидеть в телефоне, переедать и избавиться от других вредных привычек. Но по факту устройство скорее похоже на дорогой способ напомнить себе о том, что дисциплину нельзя купить.
3: Ну и проблема в том, что привычки появляются не из-за отсутствия удара током, а из-за стресса, усталости, выгорания, отсутствия системы. И пока человек не меняет принципы своего существования, никакой браслет сделать продуктивнее вас не сможет.
4: Да, и Pavlok может на время лишь создать эффект некой дрессировки, но долгосрочную мотивацию, цели и самоконтроль он, конечно же, вам не заменит.
3: Ну, смотри, через 7 дней просто сядет зарядка, и все, и заряжать его просто не будете, и все, и будете ходить так себе.
4: И как здорово, что села эта самая зарядка, и уже не хочется больше ничего там в себе дрессировать и вырабатывать. Мне кажется, сомнительный, конечно, гаджет, потому
3: сомнительный.
4: Да, все-таки все в голове у человека. Вот я всегда об этом говорю, все именно там. И если вот там вот разобраться и очень четко там все проверить и навести какой-то определенный порядок, то все будет работать хорошо.
3: А, да, но правда потерпеть придется дней 30, 25-30 дней. Говорят, за это время вырабатывается та самая привычка, которую вы хотите выработать в себе. Да, не кушать по ночам. врачам, не переедать, не скроллить бесконечную ленту в соцсетях, дорогие друзья. 30 дней пройдет, и все будет хорошо. И...
4: Да, как минимум 21 день. Mm-hmm. И, кстати, есть тоже подтвержденный факт, что только первые несколько дней на самом-то деле тяжело. И если вы сможете продержаться вот эти самые дни, то дальше все легче и легче уже будет. Поэтому, да, нужно просто вот какое-то время потерпеть.
3: Да, немного потерпеть, и будет все у вас замечательно. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие гаджеты появляются. Ну, а мы появимся тоже, ну, правда, после уже, думаю, рекламы, и расскажем, что свеженького и интересного можно будет прочитать уже в очередном номере газеты «Азия Плюс».
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми моло маҳсулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молоашёи бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рахами 48-888-2222 ва ё дар сомонаи avrang.tj. Avrang – зебоии ҳаёти шумост.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB.tj дархост гузориду дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88-55. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо – муваффақияти шумо.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики лазаи музыки и ширкати сиома. Нирува мухаббат дар ҳар об. Сиом кух дастрас шуда. Бароятон қува ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди сиома.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
2: Друзья, сегодня четверг, это означает, Андрей Соколов обычно нюхает свежую газету. Ну, правда, люблю я, нравится мне запах. И давайте мы расскажем, что можно прочитать в свеженьком номере газеты «Азия Плюс» уже буквально сегодня.
3: Ну, да, действительно, у нас уже есть тот самый анонс, друзья, поэтому внимание, Душанбе защитят от жары и наводнений. Проект стоимостью более 10 миллионов долларов должен модернизировать водоснабжение столицы.
2: Запрет дискриминации и право на инклюзивное образование. Какие еще права дает новый закон о защите людей с инвалидностью, дорогие друзья? Это тоже можно прочитать в газете «Азия Плюс».
3: Да, почему миллионы таджикистанцев не работают? Рассказываем, что изменилось на рынке труда за 21 год.
2: Ну и, конечно же, королева бодибилдинга. История Жасмин Анны Нимр, дорогие друзья, чемпионки по бодибилдингу из Таджикистана, которая вдохновляет. Да, эти и многие другие статьи вы можете прочитать в газете «Азия Плюс».
3: Да, можно покупать, приобретать нашу любимую газетку, друзья. Ну а если по каким-то причинам вы сделать этого не можете, мы всегда напоминаем о том, что это можно сделать онлайн. Это очень-очень удобно. Где бы вы ни находились, вы всегда будете в курсе новостей.
2: Именно так, друзья. Ну а сейчас можно зайти в наш телеграм-канал. Он довольно знаменитый, довольно-таки уже давно существует. «Азия Плюс», все новости Таджикистана и мира. Заходите, там есть даже синяя галочка. Сразу поймете, что это наш официальный канал. Находите, конечно же, анонс газеты «Азия Плюс», а внизу есть маленькая синяя ссылочка. По ней переходите и читаете газету онлайн. Очень удобно. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку, чтобы вернуться к вам уже, правда, ну вот в следующем часе. Скоро будем.
0: Шарики лазабур мили и цвакевси. Формующих урок осон ва бейнаубат.
4: شاید شما شنیدید که سبزی بینایی رو بهتر میکند. این افسون است. سبزی دارای بتا کاروتین است که با ویتامین آ تبدیل می‌یابد. ویتامین آ برای نگهداری بینایی لازم است ولی سبزی آن رو بهتر نمیکند. یعنی اگر شما بینایی خوب داشته باشید سبزی آن رو نگه می‌دارد. اگر شما عینک پوشید سبزی عینک رو برطرف نمیکند. اما خوردن سبزی رو نباید قطع کرد چون که آن برای جسم فایده و منفعت‌های دیگر هم دارد.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان به نوبت و کلای ملی ایتس را از اپستور و گوگل پی برگیری کنید. یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس صفتی بلند و لذتی بیشتر.
5: رادیو آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Дар маркази савдо и техника Ивална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан ново фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имун Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Ауджи давлат сифлат таб онро ду рузе беш нест. Хок агар имруз бар чарх аст, фардо зери паст. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имун Интернешнл 11-22.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.
4: Азия Плюс.

0: تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Около 70% населения республики моложе 35 лет. Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели двухчасовую встречу за закрытыми дверями. В Душанбе сегодня временно ограничат движение на нескольких улицах. Далее подробности этих и других событий. Демографическая ситуация в Таджикистане характеризуется стабильным ростом населения. Примерно 70% населения моложе 35 лет. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения страны Зульфия Абдусамадзуда на региональной конференции по демографической устойчивости, которая прошла в Северной Македонии. Так, с момента обретения государством независимости в 1991 году население удвоилось и в настоящее время составляет более 10,5 миллионов человек. Тем временем эти факторы открывают значительные возможности для социально-экономического развития страны и одновременно требуют от государства системного и стратегического подхода, отметила замминистра. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры, длившиеся более двух часов за закрытыми дверями. Политики обсуждали вопросы, связанные с Тайванем, торговлей и другими разногласиями в американо-китайских отношениях. Одной из тем переговоров был и конфликт на Украине. Как пишет Лента.ру, Си Цзиньпин предупредил Дональда Трампа об угрозе вооруженного конфликта между двумя странами в случае неправильного подхода к тайваньскому вопросу. Отстаивание позиции о независимости острова и мир в Тайваньском проливе несовместимы, подчеркнул председатель КНР. По его словам, поддержание мира в регионе является важнейшим общим знаменателем между Китаем и США. Высший антикоррупционный суд в Киеве отправил под арест бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака по делу о легализации 10 миллионов долларов на строительство элитного комплекса «Династия» под Киевом. Суд оставил Ермаку возможность выйти под залог в размере свыше 3 миллионов долларов. Ермак тем временем не признал вину и заявил, что позиция прокуратуры основывается на предположениях, а не на фактах. В Душанбе сегодня с 12 до 14 часов дня временно ограничат движение всех видов транспорта на ряде центральных улиц. В частности, ограничения будут задействованы на улицах Айни, Дониша, Мастангулова, а также на проспекте Рудаки. Водители просят заранее планировать маршрут, пользоваться прилегающими улицами и не оставлять автомобили на центральных дорогах. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией скорее ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Всем привет, дорогие друзья! Врываемся снова в эфир, чтобы пожелать вам просто приятного настроя. Дня замечательного, светлого, солнечного, красивого, весеннего и даже по-весеннему немножко жаркого дня, дорогие друзья. Ну, наконец-то, все равно, вот знаете, вот все-таки такая теплая и довольно жаркая весна нам по душе. Мы привыкли к такой погоде. Так что да, дорогие друзья, встречаем этот удивительный день и проводим вместе с вами, заполняем его своими голосами и, конечно же, дарим то самое второе дыхание. Чтобы у вас дела сегодня просто были вот прям как на выдохе. Все вот так вот и заканчивалось это. И вот так вот, дорогие друзья, пускай так и будет. Ну а мы в этом часе готовы рассказать, какие праздники существуют, какие можно будет отметить уже буквально сегодня и разукрасить этот день еще более яркими, интересными моментами. Здесь у микрофона собираются те же самые люди, Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем еще раз привет.
1: Мы уже собрались, да, мы не просто собираемся, мы здесь, мы ждем того самого момента, когда можно будет поделиться хорошим настроением, и не только голосами мы заполняем, кстати, эфир, но еще и эмоциями. Вот это особенно важно. Поэтому, друзья, да, потрясающих тех самых эмоций вам желаем. Прекрасного дня, добрых встреч и только самых-самых положительных каких-то моментов сегодня. Ну а чтобы действительно день стал более ярким, как сказал Андрей, давайте немножко про праздники.
0: Международный день чихуахуа сегодня.
1: Вот так ты решил, да, начать? Да, а почему и нет?
0: Да.
1: Что ты знаешь про этих маленьких, но таких не всегда дружелюбных созданий?
0: Абсолютно верно. Вы знаешь, вот чем меньше все-таки собак, тем у нее скверней характер. Однажды я все-таки был знаком с этой породой. У меня есть старшая сестра, и у нее была подружка одна замечательная. И вот у них дома была вот эта чихуахуашечка маленькая, противненькая. И ты знаешь, да, на самом деле это очень маленького размера собака, но невероятным образом она очень такая, знаешь, агрессивная, казалось бы, для своего размера. Я думаю, мне кажется, когда ты маленькая, тебе надо где-то внизу быть и молчать, помалкивать. Да, а это, знаешь, прям вот такая вот мулипусечка иногда бросалась просто на огромных псов, которые могли просто ее разорвать.
1: И так, ты знаешь, оказывается, это одна из самых маленьких, но при этом одна из самых отважных и преданных пород собак в мире.
0: Ну, преданные, вот не сомневайся, как. Они все преданные.
1: Да, и действительно, та самая чихуахуа названа в честь мексиканского штата, думаю, многие об этом знают. Но, несмотря на свой такой достаточно миниатюрный размерчик, обладает очень живым темпераментом и настоящим бесстрашием. Это знаешь, когда вот приводят примеры и говорят, что вот даже если где-то там стая собак соберется, и вот среди них абсолютно там разнокалиберные, грубо говоря, то впереди, если среди них есть вот эта вот самая чихуахуа, обязательно будет она, как предводитель. Ты знаешь, даже самые большие собаки будут уже, получается, у нее там где-то за спиной, а она вот такая вот малюсенькая все равно будет впереди, будет отважно тявкать, будет отважно направлять, поэтому
0: она будет просто отважно тявкать и отходить назад, чтобы покрупнее собаки за нее вступились. Понимаешь, мне иногда кажется, когда ты заводишь чихуахуашечку вот эту маленькую и идешь по улице, и тебе навстречу идет там, не знаю, немецкая овчарка, она на нее бросается, наверное, у нее расчет, что хозяин ее спасет в этот момент.
1: Да, успеет подхватить
0: и убежит вместе с ней, да. Но вот не всегда это бывает. В общем, вот так вот. Если вы любите эту породу, знаете, что сегодня у нее свой такой вот небольшой праздник. День фрилансера еще сегодня отмечается. Так. Это те самые люди, которые любят работать в основном как-то удаленно от офиса, в основном возможно, даже дома, где-то вообще, где-то на каких-то очень красивых местах находясь.
1: Не всегда, я не соглашусь, не всегда это красиво. Мне кажется, это больше удобные какие-то места.
0: Согласен.
1: Потому что если эти люди находятся не в офисе, они стараются...
0: Кафешки приятные какой-нибудь, по крайней мере. На берегу Лазурного моря, может быть. Кто знает.
1: Возможно.
0: Вообще, фриланс – это очень классная, клевая штука. Но ты знаешь, вот многие фрилансеры отмечают то, что самое все-таки это неприятное, когда ты делаешь проект, готовишь его не один день, сдаешь его, и потом у тебя 200 тысяч правок в один раз. Шрах!
1: Да.
0: Прилетает тебе, который ты должен все это, конечно, снова исправлять. Вот это немножко муторно в этом плане, но тебе не надо зацикливаться на локации, ты можешь работать абсолютно везде, где есть интернет.
1: Согласна.
0: Дорогие друзья, очень удобно.
1: Сейчас фрилансер работает и буквально из любой точки мира. Если есть доступ к интернету, конечно, это может быть тот самый лазурный берег, про который ты сказал. А почему бы и нет? Но вообще, действительно, огромное количество сейчас тех самых специалистов, которые могут работать удаленно, ученые, и IT-специалисты, это SMM-специалисты, различные маркетологи, дизайнеры, молодцы. То есть те самые люди, которые научились все-таки, ты знаешь, самостоятельно и заказчиков каких-то находить для себя, mm-hmm. работу ту самую, и все это еще вовремя успевать делать,
0: находясь это не при этом касается.
1: Да, не в офисе, не в одном и том же месте.
0: Слушай, прикольно, радиоведущий. Я радиоведущий на фрилансе, это как? В отпуске.
1: В отпуске, да, таком продолжительном получается.
0: Видимо так, дорогие друзья, ну иначе нельзя, потому что нам надо прийти в студию. А ты знаешь, я хочу отметить, что некоторые радиостанции очень интересно поступили, когда был ковид, да, не самое приятное было время, это 2000, конец, середина 19-го, уже 2020 год, и знаешь, некоторые радиостанции реально отпустили своих коллег по домам, но сделали интересную штуку, они им отправили по микрофону, подключили все это к интернету, и они просто вещали из дома. Знаешь, и такое тоже было.
1: Ну да, здесь, мне кажется, просто нужно было находить какой-то выход, поэтому да, здесь, конечно, вот именно этот момент изоляции, он как раз-таки сыграл свою роль. Но во всех остальных случаях, ты знаешь, иногда ведь мы тоже с тобой фрилансеры. У нас бывают все-таки мероприятия, которые мы проводим не в рамках офиса нашего. Понятно. Все-таки это тоже и красивые места, согласись, бывают. Поэтому просто нужно пожелать, чтобы вот этого было как можно больше, чтобы была возможность, время, да и желание, и все это совпадало. Кроме того, что мы сидим здесь, в офисе.
0: Тут просто должен уже звучать просто номер телефона. Ладно, шутка. Дорогие друзья, вот такие сегодня праздники отмечаются 14 мая 2026 года. Мы делаем прямо сейчас небольшую остановку, чтобы, естественно, вернуться снова к вам и провести это веселое время в нашей такой уютной, но довольно большой компании.
2: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техника и волна. Волна авзалятру эсосному.
3: Салон шурамада гуни азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар тағйирёбандаи асосан бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух 24 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бухтар 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тоби Ҷумҳурӣ 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Сурудинау Дар Азия Плюс. Бозя кисайтозе азиндаги.
5: وقتی دو عزیزی دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زلیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: Ну, Лол, признавайся, я знаю, что ты любишь сыр, а кроме сыра есть какие-то кисломолочные продукты, которые ты тоже уважаешь, любишь, чтишь?
1: Ой, я все кисломолочные продукты на самом деле очень уважаю. Ты знаешь, я знаю, что они, да, полезные, вкусные, и при этом я все равно, ты знаешь, стараюсь употреблять их почаще, хотя не всегда получается. А вот сыр прям, да, мое, йогурт тоже очень люблю и кефирчик.
0: Да, замечательно. То есть, если мы хотим устроить какую-то хорошую такую тихую паузу, достаточно купить немного сыра Лоли, и она вот как маленькая такая, ну, не маленькая.
1: Так, я попрошу так, без намеков.
0: Мышка.
1: Я заранее уже знаю.
0: Будет сидеть и кушать сыр.
1: Чем сейчас это все закончится?
0: Не, на самом деле, сыр я тоже люблю, все нормально, это взаимная любовь. Вообще, молоко кажется самым обычным продуктом. Сыр, йогурт, кефир, мороженое, все нам очень хорошо знакомо с детства. Но в разных странах из молока делают такие странные вещи, что некоторые продукты больше похожи на гастрономический какой-то вызов, чем на еду. А сыр с живыми там личинками, о котором мы уже, кстати, говорили, сегодня не будем затрагивать эту тему. Есть даже алкоголь на основе, конечно же, молока,
1: да?
0: Черное мороженое, чай с молоком, яка и десерты, после которых язык становится просто черным. Сейчас расскажем про самые безбашенные молочные продукты мира, и точно вы, наверное, возможно, удивитесь, о чем идет речь.
1: Да, ну вот и начнем с того самого чая с маслом яка. Это Тибет, конечно, один из самых непривычных напитков для иностранцев. В черный чай добавляют соль и жирное масло яка, после чего все взбивается до густой, буквально кремовой текстуры. Напиток очень калорийный и помогает жителям высокогорья сохранять тепло и энергию в суровом
0: такой
1: климате.
0: Такой черчой по-тибетски.
1: А, получается, да. Ты знаешь, я тоже сразу об этом подумала.
0: Да, сыр из оленьего молока. Есть, оказывается, такой, один из самых дорогих в мире. Олени дают прям очень мало молока, в десятки раз меньше коров, поэтому для производства даже небольшого количества сыра требуется огромная работа. Такой сыр стоит сотни тысяч долларов, и даже и даже буквально за 1 килограмм придется заплатить просто какую-то баснословную сумму. Вот так, друзья.
1: Да, еще есть, оказывается, и як чиз. Это гималайский каменный сыр. Ну, наверняка от названия понятно, что тоже яки имеют к этому причастность. Сыр настолько твердый, что его просто невозможно сразу раскусить. В Непале и Тибете его иногда жуют, как жвачку, буквально часами. И хранится он может очень-очень долго. И был когда-то очень удобной пищей для жителей горных регионов.
0: Да, такая прикольная такая жвачка из яка. Что, с каким вкусом у вас жвачка? Со вкусом сыра из яка. Так, жареное молоко. Вот, что-то интересное. Испания, кстати, молоко превращает такое в густой крем, охлаждают до такого плотного состояния, затем режут кусочками, обваливают в муке и жарят во фритюре. Но снаружи получается хрустящая корочка, а внутри сладкая, мягкая такая начинка. Прикольно.
1: Необычно, очень, да, необычно. Действительно необычно. Ох, сыр с клещами.
0: Ой,
1: в Германии,
0: сыр с мясом сразу.
1: Оказывается,
0: как
1: есть кака для меня, честно говоря, но действительно есть, и этот сыр буквально готовят с тысячами микроскопических клещей, вот кто бы мог подумать. Они живут на поверхности продукта и постепенно меняют его и структуру, и вкус. И чем дольше этот сыр лежит, тем темнее становится его корочка, она сначала желтая, потом же коричневая, а потом становится почти черный.
0: Ну вот клещей и сыр обычно употребляют вместе с этим продуктом. Ох. Кстати, местные жители считают такой сыр деликатесом с ореховым таким привкусом или с привкусом клещей. Для большинства туристов, конечно, сама мысль уже жутковата, но все-таки выглядит это довольно экстремально. Вот так, дорогие друзья, молочные продукты все мы безумно любим. Ну какой твой самый любимый молочный продукт?
1: Мой, на самом деле, наверное, самый любимый. Ну, пожалуй,
0: сыр,
1: все-таки
0: ты сказала,
1: сыр.
0: Да.
1: И потом уже идут кефирчик и йогурт. Вот, это, наверное, пожалуй, самые любимые и полезные. А вот из всего списка, про который мы сегодня говорили, вот этот самый сыр из Германии я бы, наверное, конечно, не рискнула попробовать.
0: Брала бы в сторонку, да. Но что ж, дорогие друзья, на самом деле на вкус цвет товарищей нет. Одним словом, всякий продукт может понравиться кому-то и может и не особо понравиться. Это выбор, конечно, каждого. Но тем не менее, это существует, это есть. И, наверное, еще будет существовать очень долгое время. Ну а сейчас мы делаем небольшую остановку в виде нашей постоянной рубрики «Тоттаро». На, дорогие друзья, прямо сейчас ворвется очередной музыкальный хит в эфире радиостанции «Азия Плюс». Мы вернемся чуть позже. И, кстати, возможно, даже мы сегодня... Кстати, что мы? Да, мы сегодня расскажем про один очень интересный психологический эффект.
2: Тотарона. Радамандитароногои тоджики азруи завку интиховишумо. Та радуи

0: тота рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: В Душанбе обсудили расширение прав и возможностей женщин-фермеров. Против водителя такси по подозрению в развратных действиях возбуждено уголовное дело. В Москве запретили публиковать фотографии последствий терактов и атак беспилотников. 20 человек госпитализированы после массовой драки с участием мигрантов из Центральной Азии в России. В Театре оперы и балета состоится концерт французского пианиста. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 300.
5: با مغز سری انسان همگی 300 میلی ثانیه لازم است تا کلمه رو خونده و درک کند. ما فکر میکنیم که آهسته میخونیم اما در اصل مغز اطلاعات رو خیلی زود کار کرد میکند. این یکی از قابلیت های عجیب ذهن انسان است.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
7: Не переживай, есть выход.
6: Каждый будний день с 11 до 14:00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
7: Второе дыхание. Включай энергию.
4: Дар Кишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: все о психологии, которую легко понять и применить.
1: Но это не точно.
2: Я лично вот этот эффект на себе почувствовал, и даже не раз у меня до сих пор такое бывает. Вот знаете, это фантомные такие интересные штуки, когда тебе кажется, что телефон звонит.
3: Да. Ага, дорогие если друзья. Говорят тебе кажется, то тебе не кажется.
2: Тебе не кажется. Вот как, да, кстати, называется мозг? Фантомная вибрация, дорогие друзья, когда мозг слышит телефон, даже если он абсолютно молчит, дорогие друзья. Даже бывает, что он просто выключен или зарядка там села, а вам кажется, что поступает звонок. Ой, такая некая, кажется, вибрация в кармане.
3: Да, все, ты знаешь, столкнулись хотя бы раз вот, да, с этим, согласен, самым эффектом.
2: Я думаю, довольно часто,
3: что,
2: до сих,
3: да,
2: пор.
3: Да, что бывает такое, здесь сейчас
2: раз 20 за день.
3: Частенько, потому что наверняка наш вот этот вот уже, можно сказать, цифровой мир, он, конечно, вот таким образом тоже, да, дает знать о
2: стерлись
3: себе. Конечно, поэтому, друзья, если вам когда-нибудь казалось, что, да, телефон вибрирует, завибрировал, там, заиграло что-то, то это вовсе не мистика, это действительно некий психологический эффект. Вот давайте про него,
2: да,
3: сегодня
2: эффект
3: поговорим.
2: Эффект постоянного ожидания сообщения, звонков или даже рабочих сигналов. Феномен такой фантомной вибрации. Начали активно изучать в середине 2000-х. Одним из первых его подробно описал психолог Дэвид Лареми в своей научной работе в 2007 году, друзья. А сам термин синдром фантомной вибрации стал особенно популярным после исследований американских психологов и врачей, изучавших влияние смартфонов и постоянных уведомлений на психику человека.
3: Да, фантомная вибрация – это ощущение, будто бы телефон вот завибрировал, хотя на самом деле никаких уведомлений нет. Такое часто бывает у людей, которые постоянно ждут сообщений, звонков или каких-то рабочих уведомлений, и мозг привыкает к сигналам телефона и уже сам начинает достраивать их, особенно в момент стресса, усталости или тревожного ожидания.
2: И да, ты знаешь, просто идешь по улице, и такое ощущение, что вот вибрация идет, и достаешь телефон, нет, совершенно, вроде сообщений не приходили, звонка нет, ну как так? Проще говоря, человек настолько часто проверяет телефон, что нервная система становится сверхчувствительной. Любые движения одежды, напряжение мышц или легкое касание может восприниматься как вибрация смартфона.
3: Да, и этот эффект показывает, насколько же сильно работа мессенджер, постоянная доступность, все это влияет на нашу психику. Даже когда телефон молчит, наш мозг продолжает ждать того самого сигнала.
2: Ну, да.
3: Да, это самая фантомная вибрация. Не болезнь, друзья, но тревожный признак, потому что человеку может быть сложно отключиться от работы, и отдыха становится все меньше, а ощущение контроля над временем постепенно,
2: да,
3: теряется.
2: Так что это первые звоночки, дорогие друзья, что пора как-то телефон от себя подальше держать.
3: Если на самом деле не происходит, то это первые звоночки.
2: Абсолютно верно.
3: Что-то не так.
2: Это знаешь, когда ты начинаешь разговаривать с кем-то, а кого-то нету просто в этом помещении. Это тоже такие звоночки.
3: Это уже какая-то более продвинутая,
2: да,
3: версия получается.
2: Абсолютно верно, дорогие друзья. Так что да, это вот удивительно, но факт. Оказывается, действительно это все возникает из такого стресса или чрезмерного, наверное, пользования вот этими мобильными устройствами.
3: Вообще, действительно, ты знаешь, есть же доказанный факт того, что это действует на нашу психику, мы становимся действительно более раздражительными. В принципе, просто то, что мы пользуемся какое-то время вот этими нашими гаджетами, в принципе, если наша работа тем более зависит от них, то это действительно, ну, никаким образом наше психологическое состояние не улучшает. Поэтому очень
2: это...
3: важно, да, находить время, когда вы полностью отдыхаете от всех ваших гаджетов, когда вы полностью переключаетесь на что-то другое, когда ваш мозг может в этот момент отдохнуть и вот уже то самое напряжение сбросить.
2: Но,
3: тогда, наверное, будет,
2: да,
3: все в порядке.
2: И вы знаете, дорогие друзья, даже просмотр обычных рилсов, казалось бы, просто скроллишь ленту, листаешь, но на самом деле в этот момент мозг наш работает, выполняет огромное количество задач, он все это, знаете, архивирует, он все это, как сказать, сканирует каждую информацию, каждую буковку, каждую циферку. То есть вы думаете, что вы в этот момент отдыхаете, сидя с телефоном в руках, но нет, мозг работает на все практически 100%. Ну, просто... образно говоря, работает на все 100%, чтобы запомнить всю эту информацию, дорогие,
3: конечно,
2: друзья, все эти действия, которые вы делаете.
3: А я еще поэтому всегда напоминаю о том, что если представить сразу, что даже на взрослого человека с устойчивой психикой вот это действует негативно, что можно говорить о детках? Детям особенно важно как-то, да, нужно обязательно контролировать этот самый процесс нахождения их вот в соцсетях каких-то и вообще в интернете, в принципе. И да, уже какой-то ограничение ограничение все-таки должно быть.
2: Кстати, у меня вчера дома вечером уже отключился интернет, ну, там какие-то свои, да, вот свои технические какие-то вещи, да, такое непроизвольное ограничение интернета произошло дома, да, ты знаешь, неплохо так, там женщина какая-то у меня живет дома.
3: Оказывается, да, приятно,
2: двое детей еще, оказывается.
3: Видишь, какие-то факты. Я тебе тоже могу сказать, ты знаешь, у нас тоже когда-то произошла такая ситуация, когда, ты знаешь, вот интернет выключился, и то есть все вот эти какие-то дела, связанные с гаджетами, они, конечно же, были остановлены. И тогда мы поняли, что и дети на какой-то момент, они действительно остались без какого-то своего вот этого любимого занятия, и они очень даже хорошо смогли найти альтернативные занятия. То есть, если есть интернет, они этого просто не делают. А вот когда его нет, тогда все просто замечательно.
2: И ты знаешь, вчера тоже мои детки вспомнили о том, что у них есть карандаши, фломастеры, есть какие-то игрушки.
3: Пластилин, игрушки, да, то есть, огромное количество всего.
2: Да, на самом деле они заполнили всю эту пустоту, отсутствие интернета, но занимались, мне кажется, тем, чем занимались мы когда-то.
3: Конечно.
2: Занимались творчеством.
3: Детскими занятиями, играми, поэтому, друзья, вспоминайте об этом почаще.
2: Именно так.
3: И, конечно, все тогда будет хорошо.
2: Друзья, ну что, на этой замечательной ноте мы завершаем уже вот второй час второго дыхания. Вернемся мы уже буквально через совсем короткое время. Да, мы ждем интересного гостя. К нам сегодня заглянет, знаете, такой эксперт, финансовый эксперт, который помогает многим предприятиям, компаниям не тратить много денег, а наоборот даже приумножать их. Ну и, конечно же, вы знаете, этот человек еще учит грамотному управлению. То есть это тоже является такой очень важной вехой в создании прочного бизнеса. Так что, дорогие друзья, мы ждем нашего замечательного гостя. Кстати, зовут его Святослав Бирюлин, дорогие друзья. И буквально завтра у него ожидается очень интересный мастер-класс. Не семинар, как это принято называть, да, сейчас, а именно мастер-класс, который пройдет завтра. Но более подробно мы все-таки расскажем совсем уже скоро, когда гость непосредственно будет в нашей студии.
4: Реклама «Дар Азия Плюс». Икдом из зур аз алиф дар акека. Тилоро имрузгир маблагашро бат пардохнамо. Тило банасия то аждамо. Бекамисе ва бепеш пардох. Танго ассен сдагум. То бистосе юбимай. Туй нас дикаст? Юмихой аз дигарон бакули фаркони. Пас био аз коллекцией нави и толиои. Босифати олиди даннамуда. Фархиатро худадесоснамо. Дар хотирдор имруз интихоб. Фардо ифтихор. Насия мерава دو تیلو میموند میدونید اقدومی زور کدوم است همونه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز به کمیسه و به پیش پرداخت است اورنگ و الیف اقدومی زور رو اعلان میکنند تکنیک های معیشی مبل برای خانه و کارگاه جهاز آشپزخانه و مال و اشیای با صفات دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت هشدامو به کمیسه و با نسیا بخرید مهلت اقدوم از 13 تا 23 می تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-222-222 و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی اورنگ زیبایی حیات شماست
5: میگا چیپس خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سومونی برد کن رمز رو از بسته میگا چیپس در سامانه میگا چیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه خود و شهری زیست برقم 94-888-828 فیریست اقدام هر روز جمعه در رادیو ما ساعت 19 برگزار میگردد مفصل Дар сумонеи мегачипс нухла тиджей.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Рахами телефоны идора и реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Шарики лаза и мусихки и ширкати сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух даст раз чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари атоми кунад. Гуворост мисли мусихки бренди сиома.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, как намерены защитить Душанбе от жары и наводнений, и что будет модернизировано согласно проекту стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Какие права даст новый закон о защите людей с инвалидностью? Почему миллионы таджикистанцев не работают? И что изменилось на рынке труда за 21 год? Эксперты предлагают разрешить в республике неродственное донорство органов. Ведь запрет стоит жизни. Люди умирают, так и не дождавшись помощи. Также в выпуске материал о Кузиака из Мачинского района, который увеличил численность арийского рода. И что он рассказал президенту? История Жасмин Ан-Нимер. Узнаете, как девушка с двумя высшими образованиями стала королевой бодибилдинга. Свежий выпуск газеты уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: «Азия Плюс». Дорогие боной хаспият.
3: Суаддар Тожикистон сенсда.
4: بچه جون کای خونه دور میشوی
5: مونار جون پول جمع کرده ایست ادام
6: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
2: رادیو آزیا پلیوس رادیو آزیا پلیوس نوستی
7: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе обсудили расширение прав и возможностей женщин-фермеров. Против водителя такси по подозрению в развратных действиях возбуждено уголовное дело. 20 человек госпитализированы в России после массовой драки с участием мигрантов из Центральной Азии. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе обсудили расширение прав и возможностей женщин-фермеров в интересах создания эффективных агропродовольственных систем в Европе и в Центральной Азии. Участники конференции обсудили передовой опыт женщин-фермеров, возможности развития устойчивой биоэкономики замкнутого цикла и ключевые проблемы, с которыми сталкиваются женщины в сельском хозяйстве. Отмечается, что сельские женщины в регионе играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и поддержании местных сообществ. Однако из-за гендерного неравенства они по-прежнему ограничены в доступе к производственным ресурсам, технологиям, рынкам сбыта, консультативным услугам и участию в принятии решений. В Москве теперь запрещено публиковать фото последствий терактов и атак беспилотников. Запрет ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Под действие запрета подпадают любые сведения о терактах, атаках с применением беспилотников и иных средств поражения, а также о действиях, причинивших вред жизни и здоровью граждан или повлекших повреждение имущества, включая объекты критической инфраструктуры. За нарушение запрета будет грозить штраф от 5000 рублей для граждан до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц. В мэрии Москвы запрет объяснили необходимостью обеспечения общественной безопасности и борьбы с распространением фейков. В Ленинградской области произошла массовая драка с участием мигрантов из стран Центральной и Южной Азии, которые работали на птицефабрике. Как сообщает управление МВД по Петербургу и Ленобласти, в конфликте участвовали около 60 человек. После драки в больнице были доставлены 20 пострадавших, семеро из них находятся в критическом состоянии. Между тем, гражданами каких именно стран являются участники конфликта, не уточняется. В Государственной филармонии страны 15 мая состоится праздничный концерт «Шоми Шашмаком», посвященный Дню Шашмакома. В программе примет участие ансамбль «Шашмаком филармонии» и другие исполнители этого жанра. А в Театре оперы и балета 17 мая состоится концерт французского пианиста Оливье Мулена. Прославленный виртуоз выступит в Душанбе уже во второй раз. Первый раз состоялся в 2024 году. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
8: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Кубки Юникорн – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Всем привет, дорогие наши слушатели. Гостевой час только набирает обороты в эфире радиостанции «Азия Плюс». Всем привет и посылаем по нашим радиочастотам. Желаем приятного дня, дорогие друзья, невзирая на пробки и довольно жаркую погоду. Казалось бы, у нас весна за окном, а почти уже лето. Вот по-другому и не скажешь. Ну что ж, дорогие наши слушатели, на самом деле здорово, когда к нам приходят гости. Всегда интересно пообщаться на разные темы. Сегодня не исключение наш день, конечно же, потому что эта неделя у нас тоже такая была довольно активная, хоть и короткая, но довольно гостевая. И наш очередной замечательный гость уже в студии. Давайте его представим.
1: Да, сегодня у нас в гостях, друзья, Святослав Бирюлин, эксперт в сфере стратегического менеджмента, независимый директор и консультант по повышению эффективности бизнеса. Более 25 лет он помогает компаниям находить слабые места, выстраивать стратегию роста и повышать прибыльность.
0: Да, друзья, поговорим о том, почему бизнес может терять деньги даже при хорошем раскладе, как вовремя увидеть слабые места, какие показатели предпринимателю важно контролировать уже сейчас. Ну, еще обсудим практический мастер-класс Святослава. Это экспресс-аудит бизнеса, который пройдет в Душанбе буквально уже завтра, 15 мая. Организованный он Карим Академии, дорогие друзья. Где участники смогут разобрать свой бизнес на реальные показатели и получить конкретные инструменты для роста. Святослав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте, Солом, спасибо.
0: Топ, Солом, спасибо. Нам тоже безумно приятно вас видеть в нашей студии. Как ваши дела? Просто хотим узнать.
2: Спасибо, отлично. Жаркий весенний день, погода прекрасная, настроение отличное.
0: Спасибо. А, замечательно. Святослав, для тех, кто впервые слышит о вас, расскажите немного о себе и о своем таком профессиональном опыте, чтобы мы вот представили такую некую общую картину.
2: Ну, я всю свою жизнь занимаюсь управлением. Я начал карьеру еще давно в 90-х, тогда я жил в России. Я работал в коммерческих компаниях всю свою жизнь, так или иначе. Тогда карьеры делались быстро, поэтому не успел я очнуться, как оказался в кресле генерального директора, столкнулся с множеством проблем и сложностей. Потом я руководил достаточно крупными компаниями, самое большое было численностью 3600 человек, и делал успешную карьеру, но потом моя жизнь сделал такой пивот, как принято в бизнесе говорить. Я уехал в Европу, где я сейчас живу, я уже больше 10 лет живу в стране, маленькой, но гордой населением 2 миллиона человек, как город Душанбе, страна Словения, и занимаюсь 10 лет последних именно консалтингом, помогаю уже не сам руковожу компаниями, а помогаю другим компаниям делать это более эффективно.
0: О, ну замечательно.
1: Здорово, да, спасибо. Расскажите нам тогда, пожалуйста, про мастер-класс экспресс-аудита, вот с которым вы приехали к нам в Душанбе.
2: Это будет мастер-класс, очень будет практический. Мы приглашаем всех приходить со своими ноутбуками, приносить свою финансовую отчетность, свои любимые экселевские таблички где с циферками. И мы прямо будем вместе с участниками решать практические кейсы на их бизнесах. Мы не будем, конечно, их просить делиться какой-то конфиденциальной информацией с нами, но это будет не просто теория, где мы будем рассказывать, вот смотрите, есть такой инструмент, его можно применить, а мы попросим наших участников применить этот инструмент прямо в режиме реального времени и увидеть, возможно, слабые места их компаний. То есть наша задача, когда мы с Карим Академией задумывали и планировали этот мастер-класс, была задача сделать его максимально практичным, чтобы люди не просто пришли, послушали некий курс, узнали что-то новое и, возможно, когда-нибудь применили это в бизнесе, а чтобы могли сделать это прямо сейчас уже, завтра вечером уже могли принять какие-то решения, а в понедельник начать повышать эффективность своей компании.
0: Ну, кстати, вот Карим Академия — это ведущая образовательная академия в Душанбе, специализирующаяся на подготовке специалистов в области HR, проектного менеджмента и организации. Как вы давно сотрудничаете? Расскажите.
2: Мы сотрудничаем с прошлого года, но очень успешно. Это уже третий мой приезд в Душанбе. И мы в прошлом году провели очень хороший курс по стратегии бизнеса. Надеемся и в этом году тоже его еще раз провести. Минимум один, может быть, два раза. Так что я с удовольствием приезжаю в Душанбе. Мне здесь очень нравится.
0: А сейчас что конкретно нравится в Таджикистане?
2: Мне нравятся всегда на Востоке люди. Гостеприимство, отношения. Здесь, ну и самое главное, конечно, это самая трудная задача, когда сюда приезжаешь, это не переедать.
0: Да, понимаем. Ну, пару килограмм набираете, наверное, точно.
2: Минимум.
0: Ну вот, смотрите, что именно получит участник, ну, за буквально 5 часов мастер-класса? Все-таки довольно ограниченное время.
2: Мы рассчитываем, что за эти 5 часов участник найдет как минимум одну серьезную проблему в своем бизнесе, через которую, такую дыру, через пробоину, через которую утекают деньги. То есть это как минимум то место, усилив которое, компания может стать более прибыльной, более рентабельной или, наоборот, терять меньше денег. Это как минимум одно.
0: Вы уже не первый раз. У нас в Таджикистане в целом уже проводили подобные мероприятия. И с какими кейсами приходят в основном люди к вам?
2: С очень разными. Понятно, что здесь очень много бизнесов пока связанных, скажем, с производством, с товарными, с продажами. Mm-hmm. Меньше пока бизнес-услуг, например. В Европе бизнес-услуги, они, скажем, доминируют, потому что товары все делают в Китае. Но проблемы, с которыми компании приходят, они удивительно одинаковые или очень похожи вообще во всех странах. На самом деле я не работал только в США, но я работаю в Европе, но читаю очень много про американские кейсы. Везде проблемы одни и те же. Компания может выглядеть прибыльной, иметь деньги и даже платить налоги. Я имею в виду, есть с чего их платить, прибыль есть. А на самом деле у компании уже внутри заложены мины замедленного действия, которые сейчас не видны, но могут взорваться завтра и резко ухудшить финансовое состояние организации. И наша задача завтра — это попытаться выявить, научиться выявлять такие места еще до того, как они уже отразились в финансовой отчетности.
1: Да, ну вот скажите, почему все-таки предпринимателю, как участнику, стоит прийти лично, а не посмотреть где-то что-то, сейчас очень много информации, может, прочитать какие-то вот эти полезные книги?
0: Подкасты послушать.
1: Подкасты, да, в конце концов, много информации. Слушайте,
2: я сам потребитель же тоже этого контента. Подкастов и книг очень много. Однако я пока не чувствую, что как-то проблем в бизнесе стало меньше. Именно практическое, то, о чем мы с вами уже говорили, практическая составляющая мастер-класса, в этом и есть плюс. Что мы сразу же можем на месте разобрать конкретный кейс. Предприниматель может задать все вопросы, которые у него возникают. Усомниться, может быть, если захочет, то мы обсудим прямо цифры, если это предприниматель так решит. И прямо увидеть эту проблему, вот вживую. А в книжке он это прочитает, потом скажет, да, я обязательно это сделаю завтра или послезавтра, и это завтра никогда не наступает.
0: Мне вообще очень нравится эта концепция интересная, когда люди приходят уже с какими-то документами определенными своими, там, не знаю, накладными, проще говоря, да, приходят с ноутбуками, и вот на практическом вот уровне все это решает. Мне это вот очень показалось довольно интересным. Чаще всего просто берут с собой блокнот, ну, запишу, ну, завтра забуду.
2: Да. Как говорил Сократ, научи меня, расскажи мне, я забуду, научи меня, я узнаю, сделай это вместе со мной, и я запомню и применю.
0: А можно ли будет во время мастер-класса найти какие-то вот реальные слабые места в бизнесе? Вот все-таки вот, время ограничено. Я просто понимаю, вот реально 5 часов, ну, действительно мало. А если придет достаточное количество людей, ну.
2: Так а мы не будем. Он построен таким образом, что каждый будет работать со своим кейсом. Ну, это очень чувствительная история, финансовая отчетность, да, поэтому конечно. Мы не будем просить, если предприниматели будут против, озвучивать свои цифры. Но то, что они точно что-то увидят, это я гарантирую, потому что уже знаю, что как минимум одну проблему мы найдем, как максимум 3-4, которыми предпринимателю точно нужно будет поработать, чтобы улучшить свой бизнес.
0: Вы были в кресле генерального, и, возможно, может быть, даже это не раз было в вашей жизни, может быть, вы возглавляли несколько компаний. Когда вы приходили первый раз? Вот сели в кресло, окей, и вот сейчас я начинаю уже руководить. С какими первыми проблемами вы все-таки занимались в первую очередь? Вот вы пришли, что первое для вас является самым важным в компании, где нужно навести порядок?
2: Это команда, это люди. Потому что бизнес делают люди. Я всегда тратил первые недели, наверное, работы в общении с людьми. Прежде всего с командой, потом с клиентами компании. Потому что бизнес — это люди, которые делают что-то для клиентов, удовлетворяют какие-то их потребности и обменивают эти потребности на деньги. И если там все в порядке, то есть если команда сильная, то даже если предприятие само в кризисной ситуации, там есть чем работать. Вот если команда слабая, то предприятие может быть сколь угодно прибыльное, это ненадолго. Поэтому прежде всего это люди.
0: Но интересно, вот говорят, что костяк команды формируется очень долго.
2: Да.
0: Вы как управленец, наверное, тоже знаете, как собрать нужную команду. Какие первые шаги стоит предпринять? Порядка, говорят, на команду уходит от 3 до 7 лет.
2: Это на построение культуры уходит до 3 лет. Команду можно собрать быстрее. Это зависит, конечно, от страны, потому что есть от рынка труда. Есть на рынке много готовых специалистов, которых можно пригласить или нет. Но в современном мире не обязательно приглашать специалистов только из той страны, в которой компания
0: находится. Да, согласен. Можно люди и онлайн.
2: И люди стали гораздо охотнее сейчас, в принципе, релоцироваться, переезжать.
1: Да, мобильные,
2: стало нормой.
1: Конечно.
2: Поэтому я считаю, что на формирование команды от 6 до 12 месяцев нужно, если мы говорим о команде управленцев. Не всегда с первого раза удается, конечно.
0: Спасибо огромное. Друзья, мы прямо сейчас сделаем небольшую остановку в виде коммерческой паузы и возвращаемся снова в нашу студию.
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город, и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее. Новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Продолжаем наше общение в эфире радиостанции «Азия Плюс». У нас сегодня в гостях, напоминаем, Святослав Бирюлин, эксперт в сфере стратегического менеджмента, независимый директор и консультант по повышению эффективности бизнеса. Более 25 лет он уже в этой профессии, помогает выявить слабые места для предпринимателей не только в Таджикистане, но и даже в других странах. Сегодня, кстати, мы обсуждаем такой очень интересный мастер-класс, который состоится уже буквально завтра. Ну, кстати, уточним, где, когда и во сколько, и как туда попасть, тоже уточним совсем скоро. Обсуждаем этот удивительный мастер-класс. Мне кажется, это что-то новое, что-то интересное, отличающееся от того, что было до этого. Ну и вопрос, мне кажется, будет тоже в тему. А почему все-таки выбрали формат экспресс-аудита такого бизнеса буквально за один день? Поделитесь с нами.
3: Я выбрал такой формат, ну, мы вместе с Карим Академией выбрали такой формат, потому что... У предпринимателей редко есть много времени на то, чтобы посвятить именно анализу. Согласен. Это ни хорошо, ни плохо. К сожалению, предприниматели, или к счастью, это люди, которые очень глубоко погружены. По крайней мере, здесь, в Таджикистане, я не встречал предпринимателей, которые бы только сидели и думали о стратегии. Это люди, которые очень глубоко вовлечены в бизнес. Поэтому то, что им нужно как раз, это то, что можно усвоить достаточно быстро, тут же применить, и не без всякой дополнительной подготовки. То есть взять свою отчетность, посмотреть на нее под другим углом, увидеть там какие-то проблемы и сразу понять проблему и быстро принять какое-то решение, которое принесет уже завтра результат.
2: То есть это

0: кардинально будет отличаться от бизнес-тренинга, который вот мы знаем в классическом понимании.
1: Да. Угу. Это не тренинг, это именно мастер-класс, поэтому мы и не называем его тренингом.
2: Да, спасибо. Ну вот у нас есть информация, что на мастер-классе вы разберете целых 9 способов работы с продажами, командой, управлением финансами. Вот немножечко нам расскажите, пожалуйста, поподробнее, о каких именно способах там пойдет речь.
1: Ну, в первую очередь, там это будет касаться финансов и продаж, потому что это то, что, где больше всего обычно проблем. Mm. Потому что, как правило, компания ведь зарабатывает, у компании любой один есть источник дохода, только это клиенты. И деньги этих клиентов, которые покупают продукты или услуги компании. И, соответственно, есть две главных задачи для любого бизнеса. Как найти этих клиентов, как понять их потребности, mm-hmm. как создать для них тот продукт, который этим потребностям отвечает, и за который они будут готовы платить. А второй вопрос, что делать дальше с этими деньгами, которые mm-hmm. получены от клиентов. Это пока выручка только, это еще не прибыль. Нужно ими эффективно распорядиться, чтобы осталась прибыль, на которую можно развивать бизнес, которую можно инвестировать в развитие. Uh-huh. Поэтому основа будет вокруг этих, все будет крутиться вокруг двух этих вопросов. Это клиенты, как понять их потребности и как правильно посмотреть на свои финансы. Потому что часто бывает, что бизнес, который на вид вполне прибыльный, платит налоги на прибыль, эта прибыль отображается в отчетности, на самом деле является крайне неустойчивым. То есть я покажу несколько моментов, которые характерны, несколько проблем, которые характерны для очень многих предприятий, не только в Таджикистане, вообще, mm-hmm. которые показывают, могут показать их владельцам или руководителям, что в бизнесе есть проблемы.
2: Спасибо. А вы скажите, нужно ли будет участникам иметь финансовое образование, чтобы вот разобраться в инструментах мастер-класса?
1: Нет, не нужно, потому что главное уметь хотя бы понимать финансовую отчетность. То есть финансист — это тот, кто умеет ее составлять, uh-huh. а предприниматель или управление — тот, кто умеет ее читать. То есть он видит в эти цифры, смотрит в эти цифры и понимает, о чем там речь. Этого вполне достаточно.
0: Исходя из вашего опыта, что могут буквально на следующий уже день применить люди, которые придут на мастер-класс?
1: Во-первых, я считаю две вещи. Первое – это управление собственным капиталом, потому что uh-huh. это то, чем обычно никто не управляет. Все смотрят на один показатель – чистая прибыль, он ничего не говорит об эффективности капитала. То есть, а за счет повышения эффективности капитала можно очень существенно повысить эффективность бизнеса. Это первое. И второе – это клиенты. То есть понять, что, собственно говоря, этим клиентам нужно. Если компания уделяет достаточно внимания выявлению потребностей клиента, она неизбежно растет.
0: Какие все-таки важные фичи, важные такие вот для себя вещи могут взять из мастер-класса генеральные директора, финансовые директора непосредственно, которых уже, в принципе, компании, которые довольно прочно стоят на ногах?
1: Ну, первое — это то, что если компания имеет прибыль, это не значит, что она успешна. Угу. Второе, если она успешна сейчас, это совершенно не гарантирует никакого успеха завтра. Угу. Третье, что компании нужна стратегия, потому что стратегия — это не только какой-то там презентация на 200 слайдах, uh-huh. об этом речь не идет. А ясное понимание, с кем эта компания будет работать завтра, с какими клиентами, что она планирует завтра продавать и как она планирует это обращать в прибыль.
0: Просто прям целая маркетинговая стратегия будет разработана и показана.
1: Ну, мы не ставим цель завтра разработать такую разработку стратегии, но об этом речь, безусловно, пойдет.
0: А вот с какими вопросами стоит уже прийти на мастер-класс?
1: Ну, я думаю, что с вопросами стоит прийти в том случае, если предприниматель чувствует, что вроде бы на первый взгляд все хорошо в бизнесе, деньги есть, продажи есть, а что-то не то, или нет роста компании, uh-huh. такого, во всяком случае, который предприниматель себе считает правильным, или компания очень много работает, uh-huh. люди работают, а дохода нет. Или доход как несопоставимо мал с теми усилиями, которые тратятся.
0: Вот подготавливая материалы к мастер-классу, есть ли какая-то некая адаптация к нашей стране? Потому что все-таки... Или это не имеет особого значения?
1: Не имеет. Финансовая отчетность в абсолютно всех странах. У нас специально так создано, чтобы на любом языке можно было.
0: Ну, у нас же тоже есть какие-то свои особенности интересные.
1: Ну, в плане финансов пока я не видел ни одной страны, где какие-то применялись бы инновационные методы учета денег.
0: А вот какие ошибки в продажах, команде, финансах и управлении участники научатся замечать? Ну, так вот уже мельком затронули, да, конечно, да, такой некий аудит, да, компании, но вот управленческие какие-то интересные вещи, как работать в команде и все остальное тоже, вот что будет показано подробнее?
1: Ну, в первую очередь мы будем фокусироваться на том, что на самом деле продажи, как ни странно, не являются такой важной функцией, как принято думать. Конечно, продажи приносят деньги в бизнес, но функция, например, маркетинга в плане понимания клиентов значительно важнее. Второе, что важно, это то, еще раз, что если у вас компания прибыльная, это не значит, что она приносит доход, потому что если компания огромная, приносит небольшой скромный доход, то по сравнению с вложенными капиталами этот доход может быть очень маленьким. И это большая проблема для бизнеса. Но этого в традиционной стандартной отчетности не видно, она это не показывает. Я покажу очень простой инструмент, который позволяет это быстро понять. Зарабатываете ли вы больше, чем, например, вы бы зарабатывали, если бы просто положили деньги в банк или купили недвижимость и сдавали бы ее в аренду?
0: Слушайте, Святослав, ну, вопрос у меня такой, просто чисто уже личные интересы. Вы генеральный директор, хорошо, но генеральный директор иногда не особо понимает, может быть, где-то в бухгалтерии, да, к примеру говоря. Потом, может быть, не особо хорошо понимает в маркетинге и так далее и тому подобное. Где вот эти ступени вы успели пройти все?
1: Ну, во-первых, для меня очень серьезной школой оказался кризис 2008 года.
0: Да.
1: Так совпало, что я как раз перед этим получил MBA и считал, что я все знаю. У меня был красивый диплом, MBA по специальности стратегический менеджмент, и я считал, что теперь, ну, меня развивать только портить, как говорил мой приятель, что теперь уж-то я держу Бога за бороду. А потом случился кризис 2008 года, когда мне пришлось, у нас был-то еще такой, тогда бизнес такой, который продавал товары далеко не первой необходимости, от которых клиенты в первую очередь и отказывались. Поэтому мы его испытали на себе по полной программе. И мне пришлось вникнуть во все аспекты деятельности компании, потому что пришлось замкнуть очень много решений на себя. И когда я погрузился туда, я понял, вот тогда-то я и понял, сколько я всего не знаю.
0: Да.
1: И мой подход вообще к управлению и к бизнесу резко поменялся, потому что я понял, что без погружения в детали я не могу управлять компанией.
0: Да,
1: пришлось изучать матчасть, как в старых анекдотах.
0: Ну да, и не даром, что тогда вас вот все-таки ставили возглавлять компанию.
2: Конечно, человек должен самообразовываться. Ну вообще у вас действительно уже получается такой колоссальный опыт. А вот есть ли какой-то, ну, может быть, универсальный рецепт, что ли, как по-другому сказать, вот эффективной компании?
1: Нет. Был бы такой рецепт, не было бы неэффективных компаний. А как мы знаем по статистике, даже в очень развитых странах, где очень высокая культура предпринимательства, где предприниматель может получить любые знания, любой опыт очень быстро, все равно 4 из 5 компаний не празднуют свое пятилетие, а одна из 10 только отпразднует свое десятилетие из новых компаний. Нет, потому что мир меняется, потому что делать бизнес 5 лет назад не то же самое, что делать его сегодня, и через 5 лет будет не то же самое, что сейчас.
0: Почему важно пройти такую диагностику до того, как бизнес все-таки столкнется с серьезными проблемами?
1: Потому что надо диагностировать проблемы, это как со здоровьем. Нужно проходить чекап, нужно проходить техосмотр
2: до
1: того, как вы заболели, а не тогда, когда уже требуется операция.
0: А признаки есть какие-то определенные, которые вы можете тоже и показать на мастер-классе, что вот бизнес вот сейчас, прямо сейчас теряет деньги?
1: Прежде всего, если бизнес не растет, это не очень хорошая ситуация. И второе, если предпринимателю кажется, или он имеет доступ к какой-то информации о других похожих бизнесах, что бизнес зарабатывает меньше, чем похожие бизнесы зарабатывают
0: конкуренты
1: или сопоставимые с ним бизнесы.
2: Святослав, да, спасибо. Есть еще какие-то вопросы? Или все-таки давай, вот, чтобы люди понимали, куда, когда, почему мы уже обсудили. Вот все-таки об этом.
0: Где, как, куда пойти, чтобы приобрести, возможно, какие-то вот билеты, где, как записаться на мастер-класс, может быть, надо заполнить какую-то определенную форму и так далее и тому подобное.
1: Нет, я думаю, что нужно просто обратиться в Карим Академию.
0: Карим Академия.
1: Вся информация об этом есть. Завтра в 9 утра мы начинаем.
0: С 9 утра, получается, это у нас Hyatt Regency, если не ошибаюсь. Все в 9 утра, дорогие друзья. Можно прийти сразу или дополнительно что-то нужно все-таки какую-то форму пройти?
1: Нет. Хорошо, я только захватил. Хватить с собой ноутбук
0: и какую-то отчетность небольшую.
1: Да, и все.
0: Больше замечательно. Ничего. Что вы сами все-таки ожидаете от мастер-класса? Во-первых, вот ваше собственное ощущение.
1: Ну, я ожидаю, что туда придут люди, которым очень важно развиваться. Потому что если бизнес не хочет развиваться, мастер-класс предпринимателю такому или директору не нужен. Я жду, что придут люди, которые готовы узнавать что-то новое, и которые готовы признавать свои ошибки, потому что это единственный способ сделать шаг вперед. И я знаю это на собственном опыте. Пока ты не понимаешь, что ты чего-то не знаешь, ты не можешь узнать ничего нового. То есть Таких людей мы ждем.
0: Вы говорите, что все-таки на одном месте нельзя останавливаться. Надо двигаться вперед и развиваться. Казалось бы, вы человек, который уже достигли почти предела. Но как вы сами себя развиваете, как мотивируете изучать что-то новое, интересное, чтобы, возможно, и поделиться с другими людьми тоже?
1: Я очень много читаю, и чем больше я читаю, тем больше я узнаю, сколько я всего не знаю. Поэтому мой список того, что я хочу еще изучить, он постоянно пополняется и становится длиннее. Так что я еще не настолько стар, я думаю, что мне хватит еще до конца моей жизни, и, может быть, и дальше.
0: Сейчас в сети огромное количество вот этих вот бизнес-коучей, которые вас учат.
2: Дают какие-то советы.
0: Инфо-цыгальщиной занимаются, да.
1: Не без этого.
0: Наверняка вы видите все это, смотрите на все это свысока, потому что понимаете, что вы-то прошли путь от самой нижней ступеньки до самой верхней. Как вы относитесь к этому инфо-цыганству в целом? И поскольку этого контента безумно сейчас очень много в сети, а доверяют ли вам люди, когда вы говорите, я вот бизнес-тренер, я реально бизнес-коуч, у меня за моей спиной прям колоссальный опыт?
1: Ну, когда я говорю об опыте, это сразу вызывает интерес, потому что я спрашиваю, они, ну, мои потенциальные клиенты или потенциальные участники таких мероприятий задают вопрос, а почему мы должны прийти к вам?
0: Да, вот именно.
1: Вот есть вот еще такой человек, есть еще другой человек, они тоже говорят о том, что они вам помогут.
0: Что у него там 50 бизнесов, и я там всем управляю.
1: Я спрашиваю, покажите эти бизнесы, попросите их показать, послушайте их и поймите, если они обладают опытом, не я один на свете знаю то, что я знаю. Конечно, есть и другие замечательные профессионалы. Главное именно определять, и опытный предприниматель всегда это чувствует, когда он имеет дело с настоящим профессионалом, а не с тем,
0: кто... А как вы это понимаете, что и перед вами тоже опытный предприниматель? Какие вопросы чаще задают такие люди?
1: Такие люди задают часто очень глубокие вопросы. То есть они уже понимают, как можно просто заработать денег, купив дешевле, продав дороже. И они уже понимают, они уже задаются вопросом, как им развиваться дальше. Эти люди, их отличает глубина мышления, а еще хорошего предпринимателя всегда отличает очень острое любопытство. Этим людям все нужно знать, им все интересно.
0: То есть лучшие предприниматели, горят глаза до сих пор.
1: Да, им все время, они все время пытаются получить какие-то новые знания и думают, как их применить для своих бизнесов.
2: Да, спасибо большое, Святослав. Ну и напоследок, у нас совсем немного времени остается. Эффективность бизнеса – это все-таки больше про людей, процессы или про мышление?
1: Про все это. То есть, если у нас нет людей, которые хотят с нами делать бизнес, мы ничего не сделаем. Если у нас нет процессов отлаженных, тоже. Но процессы без мышления невозможны, потому что процессы нельзя скачать в интернете, информации много. Их нужно правильно применить к данной компании, данному рынку, данному клиенту.
0: Ну что, дорогие друзья, завтра, 15 мая, Hyatt Regency, дорогие друзья, 9:00, начало замечательного мастер-класса, на который вы просто обязаны попасть, дорогие друзья, если вы все-таки видите перспективу своего бизнеса и хотите развивать ее в дальнейшем. Такой некий экспресс-аудит вы можете провести уже буквально завтра. Так что не упустите эту уникальную возможность, друзья. Ну и можете зайти на страничку, я как полагаю, в Инстаграме, в других социальных сетях. На сайте, возможно, можете найти в Карим Академии, можете найти всю информацию, как, где, когда и почему. Ну и просто у меня вот напоследок один вопрос. Святослав, возможно, вы вернетесь к нам еще и не раз в Таджикистан.
1: Надеюсь.
0: С какими интересными планами вы готовы вернуться снова? Что вы еще хотите рассказать аудитории здесь?
1: Ну, мне интереснее и ближе, конечно, тема всего, что связано со стратегией. Как развивать бизнес. И я думаю, что мы вместе с Карим Академией еще не раз проведем мероприятия для предпринимателей. Возможно, в разных форматах, возможно, в разных видах. Но будем говорить о том, как развиваться. Потому что мир меняется слишком быстро, чтобы стоять на месте. Те, кто стоят на месте, де-факто отстают.
0: Все, мы вас услышали. Ну что, вам желаем удачи. Мы, конечно, спасибо. Хотим пожелать, чтобы пришли люди, которые действительно в этом заинтересованы, чтобы аудитория была живой, интересной, ну и в целом, чтобы все прошло просто вот максимально отлично.
1: Рахмат, спасибо.
0: Да, вам тоже большой рахмат.
2: Да, спасибо большое за вдохновляющий разговор, что сегодня были с нами, и за то, что делитесь своим уже таким колоссальным опытом.
0: Друзья, ну а мы на сегодня завершаем эфир. Времени тоже совершенно уже не остается. Всем вам удачи. Услышимся, как всегда, завтра в 11:10. Пока-пока.
2: На сегодня это все, друзья. Всем хорошего продолжения дня. Пока-пока.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
7: آسیا پلاس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است بیقرارم کرد، فقط به نیم نگاهش مرا از من بود، براستی نگهش عاقبت خوارم کرد.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другой старый трактор. Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژیه.
2: اوروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویوبی زود و بخاف از آلرژیه.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفت در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیاتی فعالانه خلال نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 ساله بالا و تمام اویلا بخاف است.
1: من به تو چیکار میکردم؟
2: Allergic – حیاتی به аллергия. از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат-Судиротбанка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат-Судиротбанк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41 Азия Плюс.
10: Рубару по марту, мавч по мавчі замона. Радіо Азія Плюс.
11: Мій чек

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В стране приняли новый закон о правах людей с инвалидностью. Министр энергетики Кубы назвал критическую ситуацию с топливом в стране. Отечественные боксеры завоевали две награды на чемпионате Азии в Ташкенте. Далее подробности этих и других событий. Отечественный боксер Мухаммад Сулаймонов и Азизахон Бабаджунов выиграли бронзовые медали на чемпионате Азии по боксу в Ташкенте. Всего на турнире республику представляли 20 спортсменов. Завтра, 15 мая, Анушер Вунсидика в финале выступит против узбекистанца Абдулу Нуралиева, а Бехруз Умаров выйдет на ринг с Абдубаситом Юрсунбоевым, также из Узбекистана. В турнире по версии World Boxing принимают участие спортсмены возрастных категорий до 15 и до 17 лет. Континентальное первенство собрало более 500 молодых боксеров из 21 страны Азии. Депутаты парламента приняли закон об обеспечении прав и социальной защиты лиц с инвалидностью. Одной из ключевых норм закона является запрет дискриминации по признаку инвалидности и права на образование. Система образования должна обеспечить инклюзивное обучение людей с инвалидностью на всех уровнях образования и в дополнительных образовательных программах. Для нуждающихся в специальных условиях обучения и воспитания будут создаваться школы-интернаты, лицеи, колледжи и специальные профессиональные учреждения. В детских садах предусматривается оказание необходимой реабилитационной помощи. Все государственные и негосударственные организации и предприятия будут обязаны выделять не менее 3% рабочих мест для людей с инвалидностью. Также, согласно новому закону, государство будет открывать специальные центры, обеспечивать людей протезами, инвалидными колясками и другими устройствами. Они получат право участвовать в политической и общественной жизни напрямую или через своих представителей. А при покупке государственного жилья им будет предоставляться скидка в размере 50%. Проведение электричества, газа, питьевой воды и телефонной связи для них – будет осуществляться бесплатно и вне очереди. На Кубе иссякли запасы мазута и дизельного топлива. Об этом заявил министр энергетики и горнорудной промышленности этой страны Висенте де ла Олеви. Он назвал ситуацию на острове острой и критической. Нехватка топлива вызвала длительное отключение электроэнергии по всей стране. Единственной поставкой топлива на Кубу в декабре 2025 года стали 100 тысяч тонн российской нефти, однако их хватило лишь до конца апреля. Энергетическая блокада США также негативно повлияла на состояние электростанции из-за невозможности приобретения запасных деталей, участились поломки и износ критически важных элементов, отметил Оливье. Отметим, что ситуация на Кубе резко ухудшилась с конца января этого года, после того, как администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на остров. Некоторые иностранные авиакомпании объявили о приостановке полетных программ в республику из-за отсутствия в ее аэропортах авиационного керосина, необходимого для дозаправки самолетов. В российско-таджикском славянском университете сегодня состоялся финал всемирного конкурса по китайскому языку среди студентов вузов «Китайский мост». Победителем стал студент Института Конфуция Шарипов Аминджон. Организатором мероприятия выступило посольство Китая. Масштабное мероприятие собрало представителей также дипломатического корпуса, руководителей вузов, преподавателей, студентов и представителей китайских компаний, работающих в Таджикистане. Перед началом конкурсной программы в университете прошла выставка свободных вакансий для студентов. Основной акцент был сделан на трудоустройстве молодых специалистов со знанием китайского языка. Представители китайских компаний отметили высокий спрос на переводчиков с таджикского на китайский и с китайского на таджикский языки. По их словам, уровень заработной платы для таких специалистов составляет до 15 тысяч саманей в зависимости от опыта и квалификации. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, ас профилхой босифат ва уствор. Ролер. Гармио осоиш, бахар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благиазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист баракани 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳаррӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Нитро нухтати джей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надеҳ.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Радио Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: Радио Азия Плюс.

0: Азия.
1: Азия Плюс. Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Вы только посадили малыша в коляску, и уже через минуту он тянет ручки вверх и просится на руки. Ситуация, знакомая многим родителям. Почему так происходит? И как сделать прогулки спокойнее для всех? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Для маленького ребенка мама или папа – это ощущение безопасности. Ведь на руках тепло, спокойно, слышно знакомый голос и сердцебиение. А в коляске малыш будто бы немного теряет эту связь. Иногда бывает, что малышу просто скучно сидеть неподвижно. Мир вокруг такой интересный. Машины, листья, люди, птицы. Ему хочется наблюдать все это вместе с вами, а не по отдельности. И особенно часто дети просятся на руки в периоды усталости, прорезывания зубов или эмоциональной перегрузки. Так они буквально подзаряжаются родительским теплом. Попробуйте хотя бы на 10 минут до прогулки уделить малышу максимум внимания. Обнять его, поговорить, поиграть с ним. Когда ребенок эмоционально наполнен, ему будет легче сидеть спокойно в коляске. А еще во время прогулки чаще комментируйте все, что происходит вокруг. Для малыша ваш голос – это самый лучший антистресс. И помните, период «носите меня на ручках» проходит быстрее, чем кажется. И совсем скоро ваш малыш захочет идти сам, а вы еще будете скучать по этим теплым объятиям. Берегите эту связь и тепло ваших объятий. Заботьтесь о вашем крохе. Ну а позаботиться о сухости и комфорте кожи малыша помогут подгузники Sof Premium. Они мягкие, дышащие и сохраняют сухость до 12 часов.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Шарики Лазабор мили и цвакевси. Формующих урок о сон в бейнаубат.
4: شاید شما شنیدید که سبزی بینایی رو بهتر میکند. این افسون است. سبزی دارای بتا کاروتین است که با ویتامین آ تبدیل می‌یابد. ویتامین آ برای نگهداری بینایی لازم است ولی سبزی آن رو بهتر نمیکند. یعنی اگر شما بینایی خوب داشته باشید سبزی آن رو نگه می‌دارد. اگر شما عینک پوشید سبزی عینک رو برطرف نمیکند. اما خوردن سبزی رو نباید قطع کرد چون که آن برای جسم فایده و منفعت‌های دیگر هم دارد.
3: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان به نوبت و کلای ملی ایتس را از اپستور و گوگل پی برگیری کنید. یا زنگ بزنید 14000 و یا 55555. ملی ایتس صفت بلند و لذت بیشتر.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Ас писари хиш хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Делай громче радио. Азия плюс.

0: Садик.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
2: Банго митулуй офтоп, вахты кирузи нав, сар мишават. از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پای آنها می‌شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می‌برد. رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
4: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
5: Рахами телефоны дорая реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: тота рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: В республике приняли закон о правах людей с инвалидностью. В Таджикистане начнут отслеживать переводы на электронные кошельки. Хатлонская область отправила на экспорт 200 тонн сельхозпродукции. В Кыргызстане пройдут дни культуры Таджикистана. Милиция Душанбе призывает торговцев воздержаться от продажи ножей несовершеннолетним. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. Аз 3-1 ҳисса.
5: Одам тақрибан 3-1 умри худро дар хоб мегузаронад. Ин вақти аз даст рафтан нест, зеро мағз дар хоб мағз иттилоотро кор кард мекунад, нерӯ ва тавонӣ бармегардад ва бадан барқарор мешавад.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Радио. Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, как намерены защитить Душанбе от жары и наводнений, и что будет модернизировано согласно проекту стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Какие права даст новый закон о защите людей с инвалидностью? Почему миллионы таджикистанцев не работают? И что изменилось на рынке труда за 21 год? Эксперты предлагают разрешить в республике неродственное донорство органов. Ведь запрет стоит жизни. Люди умирают, так и не дождавшись помощи. Также в выпуске материал о Кузиака из Мачинского района, который увеличил численность арийского рода. И что он рассказал президенту? История Жасмин Ан Нимер. Узнаете, как девушка с двумя высшими образованиями стала королевой бодибилдинга. Свежий выпуск газеты уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вала».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: در تاجیکستان هفته.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان. آسیا پلوس
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Таджикистане вводится специальный порядок регулирования в сфере налогообложения индивидуальных предпринимателей. Теперь перевод с электронного кошелька одного физического лица другому признается коммерческой операцией, и сумма будет рассматриваться как доход получателя. С нее должен взиматься налог в соответствии с новым порядком. Отмечается, что совершающие такие операции физические лица фактически ведут предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Отдельный механизм предусмотрен для случаев, когда одному человеку в течение одного дня поступает более 10 коммерческих платежей от нескольких физических лиц через электронные кошельки. В таком случае налог будет взиматься по установленному порядку, а данные получателя будут направляться в налоговые органы для постановки его на государственный учет в качестве индивидуального предпринимателя. Профильным структурам совместно с министерствами, ведомствами и местными органами власти поручено провести разъяснительную работу согласно новым правилам. Депутаты парламента приняли закон об обеспечении прав и социальной защите лиц с инвалидностью. Одной из ключевых норм закона является запрет дискриминации по признаку инвалидности. Система образования должна обеспечить инклюзивное обучение людей с инвалидностью на всех уровнях образования и в дополнительных образовательных программах. Также будут создаваться школы-интернаты, лицеи, колледжи и специальные профессиональные учреждения. В детских садах предусматривается оказание необходимой реабилитационной помощи. Все государственные и негосударственные организации и предприятия будут обязаны выделять не менее 3% рабочих мест для людей с инвалидностью. Государство будет открывать специальные центры, обеспечивать людей протезами, инвалидными колясками и другими устройствами. Они получают право участвовать в политической и общественной жизни напрямую или через своих представителей. А при покупке государственного жилья им будет предоставляться скидка в размере 50%. Проведение электричества, газа, питьевой воды и телефонной связи для людей с инвалидностью будет осуществляться бесплатно и вне очереди. Хатлонская область отправила 200 тонн сельхозпродукции в зарубежные страны. По данным регионального таможенного управления, с начала экспортного сезона через таможенные пункты республики на внешние рынки было поставлено свыше 3500 тонн аграрной продукции. Основную часть экспорта составил ранний лук, красная свекла, абрикосы, сливы, капуста, зеленый лук и другая продукция. Продукция в основном поставляется в Россию, в Казахстан, Кыргызстан, Афганистан, Турцию и Сирию. В Кыргызстане пройдут Дни культуры Таджикистана. Открытие культурной программы состоится 18 мая и продлится до 21 числа. Для гостей подготовят концертную программу с участием известных таджикских артистов, музыкальных и танцевальных коллективов. Также пройдет выставка картин таджикских художников и показы таджикских художественных фильмов. Милиция Душанбе призвала предпринимателей и торговцев воздержаться от продажи ножей несовершеннолетним, отмечая, что в последнее время участились поножовщины с участием подростков. Согласно данным столичной милиции, несовершеннолетние чаще всего покупают ножи на рынках и в точках продаж бытовых товаров, а затем используют их в драках со своими сверстниками. Милиция Душанбе вновь призывает родителей взять поведение и поступки своих детей под строгий контроль и брать серьезную ответственность за их обучение и воспитание. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилгой босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: مادر شدنی نیست.
1: Реклама در Азия Плюс. Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین؟ تستر بیار.
3: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
4: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
5: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
8: Салом аз Худжан, файл ро фиристодам.
9: Салом аз Душанбе, кабул, даряк соняк шудашу.
10: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
9: Тайор, олиджанов коркардем. Вахти интернети хона, сурат дура, шаурхо бахам наздиктар мешабан. 3 мегабит сония хамаги бо 155 сомони. Ва IPTV хамчун туфа. Тоджик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
11: Иқдоми зур аз Алиф дар Ақиқа. Тилоро имрӯз гир, маблағашро баъд пардохт намо. Тило ба насия то 18 моҳ, бе комиссия ва бе пешпардохт. Танҳо аз 13-ум то 23-уми май. Туи наздик аст? Ё мехоҳӣ аз дигарон ба кулӣ фарқ кунӣ? Пас биё аз коллексияи нави итолиёӣ бо сифати олӣ дидан намуда фарқиятро худат эҳсос намо. در خاطر دار امروز انتخاب فردا افتخار. نسیم میرود و تیلو میموند.
12: رقم تلفنی اداره رکلام
13: 41 41

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Эдди Свимса и «Tones and I». Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рахами 48-888-2222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang زیبایی حیات شماست.
1: عجیب دم این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
2: Думаєш, польоти – це дорого? АВС Ті-Джей докажет обратное. Заходи на наш сайт і вибирай білети по самым выгодным ценам. Ми – генеральний агент Сумон Ейр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. АВС Ти-Джей. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
0: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Нерӯ رو خود همین روز دسترس کنید.
3: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом мы поднялись туда, где горы скрываются за облаками. Мы шли дальше и дальше, чтобы у каждого кишлака и аула появилась своя чистота. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинал Дар Азия Плюс.
4: Бозя кисай тозе азиндаги.
5: Сад нафас бе у нафас нест, бе хавои у хавас нест. Кист у? Азизи дили ман, садои хуши шабнами тоҷидин, бо таронаи навин, руи мавҷи 107 FM.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Ссора в браке – это как гроза. Громко, эмоционально и часто из-за мелочей. А вот мириться не все умеют, и не каждый готов делать первый шаг. А есть ли лайфхаки быстрого примирения мужа и жены? Да, есть. Ловите.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Лайфхак номер один. Сделайте паузу. Если вы уже кричите громче телевизора, разговор пора ставить на паузу. Ничего умного в этот момент сказано не будет. Только то, о чем потом придется извиниться и не раз. Пауза – это не слабость. Это спасение отношений. Лайфхак номер два. Не вспоминайте прошлое. Ссора про сегодня – значит про сегодня. Фраза «А вот ты тогда» открывает архив, который лучше держать закрытым. Иначе это превратится в историю. Исторический сериал. Лайфхак номер три. Уберите желание победить. В браке нет победителей. Если один выиграл спор, проиграли отношения. Иногда важнее не доказать, а сохранить. Лайфхак номер четыре. Простое «прости» работает. Но не «прости, если ты обиделся», а нормальное человеческое «прости, я перегнула». Без философии и длинных оправданий. Лайфхак номер пять. Добавьте юмор. Иногда одно смешное слово может разрядить ситуацию лучше, чем 10 аргументов. Главное – не шутить обидно. Юмор должен объединять, а не добивать. Лайфхак номер шесть. Контакт важнее слов. Объятия, прикосновения. Просто сядьте рядом. Иногда это говорит больше, чем длинные разговоры. Если, конечно, второй человек уже готов, а не еще в стадии «не приходи». Лайфхак номер семь. Не затягивайте холодную войну. Молчание на три дня – это не воспитание партнера, это разрушение близости. Чем быстрее вы возвращаетесь к диалогу, тем крепче отношения. Лайфхак номер восемь. Завершайте правильно. После примирения важно не просто «ладно, забыли», а понять, из-за чего все было и как в следующий раз не довести до взрыва. Иначе ссора просто вернется с продолжением. Итак, счастливые пары – это не те, кто не ссорятся, а те, кто умеет быстро возвращаться друг к другу. Потому что в итоге важнее не то, кто прав, а то, что вы все еще вместе и можете посмеяться даже после бури. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Икдом из зур аз алиф дар акека. Тело ро имрузгир, маблагашро бат пардохнамо. Тело банасия, то аждамо. Бекамисева бепеш пардох. Танго ассен сдагум, то бисто се юбимай. Туй нас дикест, юмихой аз дигарон бакули фаркони. Пас био аз коллекцией нави итолиои. Босифати олиди даннамуда, фархиатро худа дейсоснамо. Дар хотир дур, имруз интихоб, فردو افتخار نسیم میرودو تیلو میموند یک زمان قصیدان مردم رو با جشن تویه ها خبر میکردن بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت با یک دیگر روان میشدن بعدی این معجزه رخ داد آوازی شخصی نزدیک توسط نقل ها صدا میداد ما منتظم با پیش حرکت میکردیم امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان خدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان. 25 سال با هم.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики лаза и мусихи и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обес ки аз доманаи кух дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусихи бренди Сиома.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. شریک لذت بر ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: بوی نانی گرم یا کلچه‌های تازه پخته شده تصادفاً چنین لذت بر نیست. این گونه بوی ها منطقه‌های معینی مغز را فعال می‌کنند که به احساس لذت، آرامی و امنیت وابستند. از همین سبب بوی نان اکثر وقت حسی گرمی خانوادگی و خاطره‌های خوش را به یاد می‌آورد. حتی اگر شما گرسنه هم نباشید.
0: با صمیمی ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا دل خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و کولای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیرید. میکنید یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس، صفتی بلند و لذتی بیشتر.
2: پکا ملیشی اتکروایت میر، می پومگایم взрослым не растеряться. Малыш в центре. Рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном. О детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Вы только посадили малыша в коляску, и уже через минуту он тянет ручки вверх и просится на руки. Ситуация, знакомая многим родителям. Почему так происходит? И как сделать прогулки спокойнее для всех? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Для маленького ребенка мама или папа – это ощущение безопасности. Ведь на руках тепло, спокойно, слышно знакомый голос и сердцебиение. А в коляске малыш будто бы немного теряет эту связь. Иногда бывает, что малышу просто скучно сидеть неподвижно. Мир вокруг такой интересный. Машины, листья, люди, птицы. Ему хочется наблюдать все это вместе с вами, а не по отдельности. И особенно часто дети просятся на руки в периоды усталости, прорезывания зубов или эмоциональной перегрузки. Так они буквально подзаряжаются родительским теплом. Попробуйте хотя бы на 10 минут до прогулки уделить малышу максимум внимания. Обнять его, поговорить, поиграть с ним. Когда ребенок эмоционально наполнен, ему будет легче сидеть спокойно в коляске. А еще во время прогулки чаще комментируйте все, что происходит вокруг. Для малыша ваш голос – это самый лучший антистресс. И помните, период «носите меня на ручках» проходит быстрее, чем кажется. И совсем скоро ваш малыш захочет идти сам, а вы еще будете скучать по этим теплым объятиям. Берегите эту связь и тепло ваших объятий. Заботьтесь о вашем крохе. Ну а позаботиться о сухости и комфорте кожи малыша помогут подгузники Sof Premium. Они мягкие, дышащие и сохраняют сухость до 12 часов.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
0: Дар Кишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.
1: Твин, хава, я сард.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیا و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند.
5: تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهازی آشخانه و مال و اشیای با صفت دیگر رو
4: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیا و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
5: 48-888-22-22
4: و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست. رقم تلفنی اداره رکلام
5: 41-41.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 самани в месяц. Холодильник всего за 119 самани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشه گی
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد خادمی اصفهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: Радио «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
1: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب های شما می برد. رساندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк.
4: Азия Плюс. Радио Бохарфи Авари Алифбо.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, как намерены защитить Душанбе от жары и наводнений, и что будет модернизировано согласно проекту стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Какие права даст новый закон о защите людей с инвалидностью? Почему миллионы таджикистанцев не работают? И что изменилось на рынке труда за 21 год? Эксперты предлагают разрешить в республике неродственное донорство органов. Ведь запрет стоит жизни. Люди умирают, так и не дождавшись помощи. Также в выпуске материал о Кузиака из Мачинского района, который увеличил численность арийского рода. И что он рассказал президенту? История Жасмин Ан-Нимер. Узнаете, как девушка с двумя высшими образованиями стала королевой бодибилдинга. Свежий выпуск газеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
4: Радио «Азия Плюс».

0: Билли Итс. Сифати Баланд Валла Затибештар.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Вы только посадили малыша в коляску, и уже через минуту он тянет ручки вверх и просится на руки. Ситуация, знакомая многим родителям. Почему так происходит? И как сделать прогулки спокойнее для всех? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Для маленького ребенка мама или папа – это ощущение безопасности. Ведь на руках тепло, спокойно, слышно знакомый голос и сердцебиение. А в коляске малыш будто бы немного теряет эту связь. Иногда бывает, что малышу просто скучно сидеть неподвижно. Мир вокруг такой интересный. Машины, листья, люди, птицы. Ему хочется наблюдать все это вместе с вами, а не по отдельности. И особенно часто дети просятся на руки в периоды усталости, прорезывания зубов или эмоциональной перегрузки. Так они буквально подзаряжаются родительским теплом. Попробуйте хотя бы на 10 минут до прогулки уделить малышу максимум внимания. Обнять его, поговорить, поиграть с ним. Когда ребенок эмоционально наполнен, ему будет легче сидеть спокойно в коляске. А еще во время прогулки чаще комментируйте все, что происходит вокруг. Для малыша ваш голос – это самый лучший антистресс. И помните, период «носите меня на ручках» проходит быстрее, чем кажется. И совсем скоро ваш малыш захочет идти сам, а вы еще будете скучать по этим теплым объятиям. Берегите эту связь и тепло ваших объятий. Заботьтесь о вашем крохе. Ну а позаботиться о сухости и комфорте кожи малыша помогут подгузники Sof Premium. Они мягкие, дышащие и сохраняют сухость до 12 часов.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Хочешь новую технику? Бери в рассрочку до 18 месяцев без переплат в сети торговых центров «Волна» по акции «ЗУР». Только с 13 по 23 мая. Подробнее на volna.tj.
1: Радио. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
6: Анатис.
0: میدونید اقدامی زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدامی زور رو اعلان میکنند. تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیاء با صفت دیگر را از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نصیحه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-2222 و یا در سامانه اورنگ نقطه تی جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست. رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41.
7: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Ссора в браке – это как гроза. Громко, эмоционально и часто из-за мелочей. А вот мириться не все умеют, и не каждый готов делать первый шаг. А есть ли лайфхаки быстрого примирения мужа и жены? Да, есть. Ловите.
7: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
8: Лайфхак номер один. Сделайте паузу. Если вы уже кричите громче телевизора, разговор пора ставить на паузу. Ничего умного в этот момент сказано не будет. Только то, о чем потом придется извиниться и не раз. Пауза – это не слабость. Это спасение отношений. Лайфхак номер два. Не вспоминайте прошлое. Ссора про сегодня – значит про сегодня. Фраза «А вот ты тогда» открывает архив, который лучше держать закрытым. Иначе это превратится в исторический сериал. Лайфхак номер три. Уберите желание победить. В браке нет победителей. Если один выиграл спор, проиграли отношения. Иногда важнее не доказать, а сохранить. Лайфхак номер четыре. Простое «прости» работает. Но не «прости, если ты обиделся», а нормальное человеческое «прости, я перегнула». Без философии и длинных оправданий. Лайфхак номер пять. Добавьте юмор. Иногда одно смешное слово может разрядить ситуацию лучше, чем 10 аргументов. Главное, не шутить обидно. Юмор должен объединять, а не добивать. Лайфхак номер шесть. Контакт важнее слов. Объятия, прикосновения. Просто сядьте рядом. Иногда это говорит больше, чем длинные разговоры. Если, конечно, второй человек уже готов, а не еще в стадии «не приходи». Лайфхак номер семь. Не затягивайте холодную войну. Молчание на три дня – это не воспитание партнера, это разрушение близости. Чем быстрее вы возвращаетесь к диалогу, тем крепче отношения. Лайфхак номер восемь. Завершайте правильно. После примирения важно не просто «ладно, забыли», а понять, из-за чего все было и как в следующий раз не довести до взрыва. Иначе ссора просто вернется с продолжением. Итак, счастливые пары – это не те, кто не ссорятся, а те, кто умеет быстро возвращаться друг к другу. Потому что в итоге важнее не то, кто прав, а то, что вы все еще вместе и можете посмеяться даже после бури. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
7: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой. Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
9: В свет вышел новый номер газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, как намерены защитить Душанбе от жары и наводнений, и что будет модернизировано согласно проекту стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Какие права даст новый закон о защите людей с инвалидностью? Почему миллионы таджикистанцев не работают? И что изменилось на рынке труда за 21 год? Эксперты предлагают разрешить в республике неродственное донорство органов. Ведь запрет стоит жизни. Люди умирают, так и не дождавшись помощи. Также в выпуске материал о Кузяка из Мачинского района, который увеличил численность арийского рода. И что он рассказал президенту? История Жасмин Аннимер. Узнаете, как девушка с двумя высшими образованиями стала королевой бодибилдинга. Свежий выпуск газеты уже в продаже. Не пропустите.
7: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
5: Эхсоси асхамагуворо, акнун хамингунаном дурат. «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of my body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عجب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخم مهر میکاره و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلوس

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است

0: Плюс представлен техноторговым центром «Ваула».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память. Чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на реплей.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Радио Бохарфи Авариаль.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: новости. Радио Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Филатов энд Карась при участии диджея Грува «Счастье есть». Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.